0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, температура воздуха составит от 14 до 19 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, с какими сложностями столкнулся Евросоюз и что обнаружили в Китае.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия договорились о строительстве нового завода по выпуску азотных соединений. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, он заключил соответствующую договоренность с российским лидером Владимиром Путиным. Предприятие должно находиться на территории Беларуси. Со стороны официальной Москвы в проекте согласилась участвовать корпорация «Газпром». Александр Лукашенко также предположил, что к строительству завода можно привлечь и США. В частности, им потенциально будут интересны создаваемые азотные удобрения. Тренировки по мобилизационной готовности идут в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что такие мероприятия организовывают каждый год. Они затрагивают местные органы власти. Администрации и другие ответственные структуры оттачивают свои навыки по формированию территориальных войск и отрядов народного ополчения. Тренировки будут идти до пятницы включительно.
0: К новостям в мире.
1: Власти Евросоюза столкнулись с трудностями при утверждении нового бюджета сообщества. Об этом пишет издание Financial Times. Речь идет о плане доходов и расходов объединения на период с 2028 по 2034 годы. По информации журналистов, 6 стран требуют сократить и изменить систему затрат ЕС. Например, такой точки зрения придерживаются Германия, Нидерланды и Швеция. В частности, они предлагают увеличить финансирование оборонного сектора и снизить дотации менее обеспеченным регионам Евросоюза. Без поддержки своих идей страны обещают блокировать согласование нового бюджета сообщества. К новостям регионов. Отопительный сезон начался в Минской области. Соответствующее решение приняли в Минобласполкоме. Таким образом, администрация разрешает местным органам власти включать отопление в зависимости от погодных условий. В первую очередь изменения затронут объекты социальной сферы, например, больницы и школы. Батареи в таких зданиях потеплеют, если среднесуточная температура за окном не будет превышать 10 градусов по Цельсию в течение 3 дней. И в завершение выпуска. Новый подвид динозавров обнаружили в Китае. Команда ученых нашла окаменелые останки древнего хищника на северо-востоке Поднебесной. По словам специалистов, ящер и его сородичи жили примерно 125 миллионов лет назад. Взрослые особи были довольно крупными. Длина их тела могла превышать 3,5 метра, а вес – 270 килограммов. Также такие динозавры обладали десятками мелких и плотно расположенных зубов. Кроме того, хищники должны были иметь крупные когти и удлиненную шею.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: 7:09 на столичных часах. Минск, доброе утро,
2: салют,
1: доброе
2: салют.
1: Утро. Среда — это уже не начало недели, но пока что еще и не финиш. Самое время для хорошего настроения.
2: Минская волна, улетное утро. На связи с вами те, кто уже точно проснулся. Разбудить, может, не разбудили, но все же мы доехали до своего рабочего места. Женя Тихонов и Юлия Умарова на месте.
1: Да, и сегодня у нас день с двойным смыслом. Среда — это как экватор недели. Мы с вами уже на середине пути, дорогие друзья.
2: А еще, между прочим, сегодня особенный день. Последний день сентября, 30 число. Завтра переворачиваем календарь и встречаем октябрь.
1: И вот мы нашли такой небольшой забавный факт про нас, про людей. Ученые выяснили, что в среду мы чаще всего напеваем себе под нос случайные песни. Причем даже те, которые мы не слышали уже лет 10, к примеру. Мозг работает на автопилоте, а настроение, ну, в принципе, на подъеме.
2: И раз уж это последняя среда сентября, давайте проведем ее так, чтобы было что вспомнить. С улыбкой, энергией, хорошей музыкой. Главное, будем провожать этот сентябрь вместе.
1: Встречаем октябрь с оптимизмом. Среда — это наш день. Это официально указано. Даже можно штампики в паспорте ставить, что это так. Ну, а будет ли погода наша? Сейчас узнаем.
2: Давай посмотрим.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха утром и днем от 15 до плюс 21.
1: В Минске примерно такая же история. Переменная облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха утром до плюс 10, днем до плюс 18.
2: Ну вот видите, сентябрь оставит у нас тепло последним днем. А мы разогреем это утро как сможем. Музыка в первую очередь и, конечно же, планами, которые у нас намечены.
1: Сентябрь горит, догорает скорее. Да. И как на его последний день смотрят звезды, мы узнаем в конце часа.
2: А также в этом часе будем разыгрывать билеты на выставку «Небарика». Там тоже можно будет посмотреть и на звезды, и на воду, и водопады, и все, что захотите. Заходите в наши соцсети и ждите розыгрыша.
1: Также кто-то сказал, что трава зеленее у соседей в саду. А так ли это? Или просто у них забор повыше, а трава декоративная. В общем, в этом часе заглянем через этот забор, через несколько треков даже.
2: А пока смотрим и на горизонте видим отличную музыку и, конечно же, перспективу на хорошее настроение.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Разбор полетов.
1: 7 часов 16 минут на Минской волне, и начнем с новости, которая касается наших соседей. Честно говоря, звучит она не весело совсем.
2: Ну, как и большинство новостей.
1: Да, но какие есть. Литовцам придется платить из своего кармана за решение своих и западных властей.
2: Опа.
1: Местные эксперты предупреждают, что в скором времени стоимость продуктов питания вырастет.
2: То, что могло стать причиной, спросите вы. Ну, на самом деле все очень просто. Нынешняя ситуация, а точнее повышение цен на топливо, газ и электроэнергию, да. Более того, бизнес платит дополнительные налоги ради милитаризации, а логистика только за последний месяц подорожала на 100 тысяч евро.
1: Люди уже чувствуют это на себе. Вот так комментирует ситуацию одна из жительниц Литвы. Цитирую: «Подорожало все, что едим. Мы следим за акциями, смотрим, где дешевле, так и крутимся, как и большая часть».
2: И, между прочим, цифры это подтверждают. Предварительная годовая инфляция в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 6,1%.
1: Прилично.
2: Знаете, в этой истории есть кое-что очень и очень показательное. Обычные люди, они вообще ни разу не политики, не генералы. Они расплачиваются за решения, которые принимаются где-то далеко. И, как видим, не совсем для их блага. Точнее,
1: и
2: совсем.
1: И для их кармана. И это даже не про лень или неумение зарабатывать. Да, это про систему, которая перекладывает свои издержки на плечи простым людям. Мы не любим давать, если честно, советы соседям, но одно скажем точно. Когда политика начинает стоить дороже, чем продукты в магазине, это уже такой серьезный звоночек и повод задуматься.
2: Ну и еще такой плюс. Когда соседи ищут, где подешевле, мы можем порадоваться, что у нас есть свои продукты, своя земля и, конечно же, свои традиции. Но простым литовцам наш привет. Мы понимаем, что ситуация...
1: Да, держим за вас кулачки, чтобы вы там не говорили про нас. И давайте смотреть на вещи шире. Кризисы приходят и уходят, а умение радоваться жизни, поддерживать друг друга в трудный период и начинать утро с хорошей музыкой, оно всегда остается.
2: Поэтому оставайтесь вы с нами на нашей волне 97.4 FM, потому что утро, оно обязано быть добрым.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Слушайте, а почему бы не взбодриться с утра пораньше?
2: Давайте. Ты просто сегодня не опаздывал, так бы взбодрился.
1: Ну, как
2: мама,
1: минимум.
2: Не горюй.
1: Конечно, не желаем вам опаздывать ни в коем случае, но
2: не
1: поиграть
2: надо.
1: Очень с вами хотим. Проведем последний день сентября с шиком, огоньком и настоящей бодростью. Вылетит и поймаешь стартует, а победитель отправится сегодня на выставку «Небо-река».
2: Да, друзья, выставка «Небо-река» продлилась по 8 ноября. Это хорошие, отличные новости. И, кстати, это будет последний сезон в Минске, и она больше не повторится. Поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть, что опоздали. Небо-река – это уникальный мир в центре города, где на площади более 2000 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают своим масштабом.
1: Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Поэтому сегодня разыгрываем билеты и очень надеемся на вашу победу.
2: Не буду многогласной. Я сама там была не так, так давно. Очень мне понравилось. Хорошее времяпрепровождение. Да, можно посмотреть на себя под другим углом, под другим объективом. Открыть в себе какие-то другие творческие, возможно, такие гештальты. Или закрыть, или открыть, там уже как получится. В общем, хороший досуг. Поэтому рекомендую лично от себя.
1: Ну что же, верим Юле или все-таки проверим? Так что для тех, кто хочет попасть туда, вот наше условие. В следующих треках, которые будут после нашего спича, прозвучит маленькая секретная фраза. Ваша задача ее услышать и прислать, как вы ее услышали, нам на Viber Telegram 8029-1010-307. И, конечно же, если будет попадание в правильности, абсолютно точную, и главное, вы окажетесь первым, то и на Небо-реку мы вас отправим с удовольствием.
2: А пока вы пристреливаетесь, ставим вам песни, чтобы добавить настроение в эту среду.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, друзья, сегодня среда, 30 сентября, 7 часов 38 минут, и мы рекомендуем доставать уже с антресоли то, что вы вчера туда запихнули, да? Те самые двойные курточки.
2: Да, потому что на самом деле...
1: потеплее грядут холода в Беларусь, но грядут. Не сегодня.
2: Но не сегодня, сегодня будет еще очень хорошая погода, как и до конца недели, а вот с понедельника имейте
1: там,
2: в виду.
1: Слушай, там какой-то сезон дождей, прям как на островах каких-то южных начинается.
2: Это точно, вы хотели почувствовать себя в Таиланде или в том Вьетнаме,
1: то
2: вот, пожалуйста. То как бы не то, чтобы мы особо сильно хотели, но это капризы погоды, от них мы можем только спрятаться. И, возможно, самое лучшее место для вас – это выставка «Небо-река». Итак, сегодня мы искали, как и обычно, первого и самого быстрого человека, самого точного, кто даст нам правильный ответ. И сегодня ею оказалась Людмила, номер которой заканчивается на 14-24. Людмила,
1: так.
2: Мы вас поздравляем, вы уже тоже дали нам отклик, что все,
1: да,
2: отлично,
1: я смотрю,
2: получили.
1: Тут сообщение от Людмилы пришло. Она говорит: слушаю вас, как только просыпаюсь с 6 утра. Хорошего дня и отличного настроения с последним днем сентября. И вас, Людмила, с этим прекрасным днем. И в ближайшее время с вами свяжется редактор, расскажет, как забрать свои честно заслуженные билеты на выставку «Небо-река».
2: Кстати, это будет последний сезон в Минске, и больше эта выставка не повторится. Поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть, что опоздали. «Небо-река» — это уникальный мир в центре города, где на площади в 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Если честно, вот я не очень понимаю, что там Рябов наобещал. Он не так давно говорил, что и бабье лето обещается, да, поэтому если все-таки сезон дождей придет, все равно мы будем согреваться на МВ-радио и держаться поближе наших приемниках. Никаких слез, никаких вот.
2: Ну, на всякий случай, я бы все равно достал пуховики. Знаешь почему?
1: Но...
2: А может быть, там нычка какая-нибудь? Может быть, звезды, кстати, подскажут, что надо
1: может,
2: бы постирать?
1: Так, а бы здесь только можно только предугадывать, поэтому посмотрим поближе к правде через несколько минут.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ну а вот теперь, друзья, перейдем к звездам. Сегодня последний день сентября, и в народе говорили так: кто на бабьи именины пообещает лишнее, тот весь покров будет отговариваться. Так что обещаем только хорошее и слушаем гороскоп.
2: Ну а слушай, сегодня мы не слушаем то, что говорили в народе, мы сегодня смотрим на то, что говорят звезды. И, допустим, для овнов день обещает быть насыщенным, полным неожиданностей и ярких событий. Будьте готовым к новым возможностям.
1: Тельцы, у вас отличный день для того, чтобы проявить себя профессиональной сфере. Не бойтесь брать на себя ответственность.
2: Ну, неплохо. Проявлять себя нужно сегодня. Близнецы. Обстоятельства сегодня могут потребовать от вас гибкости и умения приспосабливаться.
1: Раки. Финансовые вопросы выйдут на первый план. Придется пересмотреть бюджет или обсудить важные покупки.
2: Львы. Будьте готовы к новым вызовам и интересным предложениям.
1: Ну, вы уже вооружены.
2: Неплохо.
1: Вы уже готовы.
2: Коротко и ясно. Вот то, что мне нравится.
1: Да. Девы. Эмоции могут захлестнуть, но важно сохранять внутренний баланс. Ну, хотя бы если не внутренний, то водный. Девы.
2: Я на самом деле думал, что баланс это больше про весов. Но, однако, весы что сегодня для вас день для взаимодействия с другими людьми. Так что выходите на связь.
1: Хорошо, сейчас отключу, авиарежим поставлю. Скорпионы, внимание к деталям и педантичность сыграет на руку. Вы заметите то, что другие пропустили.
2: Стрельцы, новый виток в отношениях с окружающими может принести неожиданное развитие событий. Поэтому доверяйте своей интуиции.
1: Козероги, работа потребует максимальной концентрации и ответственности. Между прочим, хороший момент для того, чтобы заняться долгосрочными проектами.
2: Водолеи. Отличное время для того, чтобы освоить новые навыки или погрузиться в изучение интересной темы.
1: Дерзайте. И рыбы. Возможны неожиданные перемены в личной жизни или финансах. Важно сохранять готовность адаптироваться к новым условиям.
2: Ну что же, мы уже смогли хорошенечко адаптироваться к первому часу, как и рыбы. Между прочим, гороскоп сегодня был такой больше мотивационный. Сегодня никому не стоит сидеть, сложа руки, и просто делать то, во-первых, что нужно, а во-вторых, то, к чему сердце стремится.
1: Так а что, среда, да, такой горб недели. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе, как и наш Артем, между прочим.
2: Да, Артем Титов уже отписывается, что все отлично, все готово, я готов читать новости, так что дожидаемся его. Но сначала небольшая рекламно-музыкальная пауза на МВ-радио.

0: Реклама.
1: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 11 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что появится в Беларуси и какие артефакты обнаружили в нашей стране.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Ботсваны с Днем независимости этой страны. Александр Лукашенко уверен, что далекое государство является одним из самых авторитетных в Африке. Политик подчеркнул, официальный Минск всегда готов развивать взаимодействие с Габороне. Например, Беларусь предлагает Ботсване сотрудничать в области промышленности, образования и сельского хозяйства. Президент пожелал Думе Боко здоровья и счастья, а жителям африканской страны мира и благополучия. Охраняемые природные земли занимают почти 10% от всей территории Беларуси. Об этом напомнили в Министерстве природных ресурсов. В ведомстве отметили, что речь идет о площади практически в 2 миллиона гектаров. Специалисты подчеркивают, власти занимаются сохранением и развитием таких участков. Например, правительство рассчитывает создать новый заказник республиканского значения до конца следующего года.
0: К новостям в мире.
1: Бельгия должна передать Украине 3 истребителя F-16 до конца года. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, официальный Брюссель будет поставлять самолеты по ускоренной процедуре. Политик также отметил, что другие западные партнеры выделяют Киеву боеприпасы для применения истребителей. Напомню, в общей сложности Бельгия готова направить Украине около 50 F-16 к 2030 году. К новостям регионов. Помощник инспектора президента Беларуси по Минской области Александр Кохан посетил с рабочим визитом Вилейский район. Представитель главы государства изучил состояние одного из хозяйств и темпы реализации некоторых инвестпроектов организации. Руководитель отметил ряд недостатков и поручил исправить их в максимально короткие сроки. Также Александр Кохан призвал местных аграриев завершить сев озимых культур до начала следующей недели. И в завершение выпуска. Новые артефакты обнаружили при раскопках на городище Банцеровщина Минского района. Об этом рассказали в Академии наук. Например, специалисты нашли фрагменты древнего оборонительного рва. Также археологи заметили признаки потенциального и ранее неизвестного поселения. Кроме того, из земли удалось достать крупную бронзовую булавку. Ее длина практически равна ладони взрослого человека. Предмет называют уникальным для центральной части Беларуси времен Железного века.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сити, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна! Ну вы посмотрите, красота какая! Выходим в эфир к вам 8 часов 8 минут 18 секунд. Mm-hmm. И с вами здесь в студии двое, Юлия Умарова и Женя Тихонов. Женя, вот скажи мне, тебе часто сны снятся?
4: Слушай, ну вот бывает. Сегодня мне приснился молоток, очень большой такой, огромный, здоровый, тяжелый. Я проснулся и думаю утром, а вообще что это значит-то?
3: Ну ремонт, может, зател, не знаю, подсознательно думаешь об этом. Нет, ничего такого.
4: Нет, я, может быть, думаю, что пора бы уже купить молоток наконец-таки,
3: вот,
4: а то все, головой забиваю
3: вот,
4: гвозди.
3: Вот откуда руки растут. А мне приснились, кстати, сегодня, кажется, цветы. Да,
4: так.
3: Целый букет. И я теперь сижу и гадаю, это к чему? Или подсознание просто намекает, что пора там уже отдыхать в отпуск?
4: Ну, я так понимаю, что сонники в 21 веке уже не работают. А что, если просто спросить у того, кто знает наверняка? У нас, допустим, теперь же нейросети есть.
3: Да,
4: почему бы и нет?
3: Это правда. Оказывается, чат GPT можно использовать и как настоящего психотерапевта, и как соник, который растолкует послание собственного сознания.
4: Так.
3: Нейросеть проанализирует за вас весь сон, объяснит даже психологический смысл образов, разберет эмоциональный фон и даже подскажет, как эти подсказки применить в реальной жизни.
4: Что ж, если вас такое интересует, то можно просто написать нейронке что-то вроде «Ты опытный психотерапевт, специализирующийся на работе с подсознанием путем анализа снов». О, да, будет
3: слышно?
4: Там что писать еще. Руководствуешься методами Карла Юнга. Помоги перевести послание моего подсознания. Детально объясни психологический смысл главных образов, объектов и людей. Проанализируй эмоциональный фон сна. Вот даже если я сейчас это буду писать, мне просто уже будет неинтересно, что значит мой сон. Я устану.
3: Ну, я уже под диктовку за тебя написала. Плюс еще добавьте, сделай вывод, как эти подсказки могут проигрываться в моей реальной жизни и как их применить на практике.
4: Так.
3: А также приведи примеры. Это если что, я говорю, что вы должны сказать нейросети. То есть, если тебе, Жень, приснился молоток, смотри, что мне выдала нейросеть. А молоток и цветы вместе – знак того, что подсознание зовет вас к решительным действиям. Но напоминает, сила должна идти рука об руку с мягкостью, созиданием и заботой о красоте.
4: Для утреннего разбора полетов самое то, мне кажется.
3: Ну ладно, неважно, кто с кем спит, главное, чтобы высыпались. Так что, друзья, если вам сегодня что-то приснилось, не спешите забывать, запишите, а потом спросите у нейросети, что это было вообще такое. Может, ваше подсознание пытается вам что-то важное сказать, сообщить.
4: Ну, а если серьезно, сны — это и правда интересно.
3: Да.
4: Но еще интереснее — хорошая музыка с утра и четко выверенные планы на «Минской волне».
3: В этом мы мастера, поэтому свежий выпуск газеты «Минская правда» уже совсем скоро будем обозревать и дожидаться нашу Диану Шипковскую.
4: Да, нашего главного обозревателя газеты. Ну, а также напоминаем, что праздники на 30 сентября, они есть, поэтому будем закрывать весь месяц на высокой позитивной ноте.
3: У нас, друзья, все только начинается. Хорошей вам среды и добрых известий.

0: на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, 30 сентября. Мы на пороге нового месяца и новых свершений, но... И, кстати, да, и тех же самых новых праздников, конечно же. Но давайте пока не будем особо сильно забегать вперед. Обсудим то, что можно отметить прямо сегодня.
2: Никакой спешки, друзья, никуда не бежим, а плывем, да, порхаем. И отмечаем сразу профессиональный праздник, а точнее некоторых людей, которых выбрали своим долгом. Международный день переводчика. Есть множество легенд, почему человечество не один язык, а множество. Но суть та же. Разные страны, а понимать друг друга как-то надо. А это не просто. Всегда есть возможность неправильно, да, услышать, расслышать, понять тот или иной жест.
1: Поэтому сегодня поздравляем всех тех, кто языки знает, и тех, кто стал мостиком между странами, между менталитетами и, конечно же, характерами людей. Потому что труд это неимоверно сложный. Особенно, если мы берем сурдопереводчиков. Но труд необходимый. Расширение вокабуляра и востребованности вам, дорогие наши переводчики. Однако есть язык, который, ну, среди всех народов не нуждается ни в каком переводе.
2: Да, это любовь, понимание, забота.
1: Правильно. Поэтому, если вы таким не владеете, то выучите. Это универсально для каждого, главное, везде понятно.
2: Ну и второй праздник тоже нас, Женя, он очень легкий, понятный, день улета. Вот тогда есть такой праздник просто улета. Мы объявляем это своим днем, ведь мы улетное утро как-никак. А улет — это когда не просто хорошо, это великолепно с огромным знаком плюса. Когда есть силы на более, когда есть желание к лучшему, и когда веришь, что все это впереди.
1: Именно поэтому мы будем вас каждое утро, чтобы показать, каждый новый день может стать лучше, чем предыдущий. И мы надеемся, у нас это выходит. Но, по-моему, чего-то не хватает, Юлия Умарова.
2: Чего же не хватает, Женя
1: Тихонов? Ну, чего-то не хватает. Допустим, не хватает...
2: Мне всего хватает.
1: Не хватает сообщений на наш Вайбер, Телеграм 8-029-10-10-307.
2: Привет, доброе утро.
1: Доброе утро. С поздравлением Юлии Умаровой, который сегодня отмечает свой день рождения. Юленька, поздравляем тебя от всей нашей редакции. Вот впервые ты сидишь передо мной здесь, кажется, в свой день рождения. Вот уже сидишь, улыбаешься, празднуешь свои очередные 18. И что же можно пожелать тебе? Да, пожалуй, всего того, что хотела бы ты сама. И лично я рад, что у меня настолько прекрасная... радиожена.
2: Спасибо, радиомуж, огромное, мне очень-очень приятно. И действительно, я уже с Женей делилась с утра, у меня такие необычные сегодня эмоции просвечиваются, потому что я впервые за всю свою жизнь, да, и за радиожизнь, вот сколько я работаю именно на «Минской волне», 3 года, и я ни разу на свой день рождения не была в эфире, да, и
1: ну
2: на
1: вот
2: работе.
1: Видишь, понимаешь, все бывает
2: где-то
1: впервые.
2: Где-то в выходных, где-то в отпусках, в общем, туда-сюда, там.
1: Так что,
2: сам.
1: Дорогая аудитория, кто нас слышит, все присылайте свои сообщения с поздравлениями на Вайбер, Телеграм 8-029-10-10-307. Давайте сделаем для Юли по-настоящему запоминающийся день рождения.
2: Ну, а если у кого-то еще тоже сегодня день рождения, мы поздравляем в ответ и желаем всего самого хорошего и наилучшего. И ставим для всех наших слушателей песню Мари Краймбрери «Случилась осень». Действительно, завтра 1 октября, осень в разгаре.

0: Разбор полетов.
1: 8 часов 36 минут на Минской волне. И вот как пел Богданов, нам нравится вместе с Женей проводить время эфирное, да, и не вне эфирное, опустим эти моменты. Но нам нравится, когда еще к нам в гости заглядывают удивительные и интересные личности. Например, как Диана Шипковская. Вот она сегодня к нам заглянула. Диана, тебе привет.
2: С корабля на бал, если можно так сказать, потому что недавно закончилась ее командировка в Узбекистан. Прям, возможно, мы так даже подозреваем, что что-то в сегодняшнем обзоре как раз-таки будет с тех полей. Диан, привет тебе, привет, рада тебя видеть, с возвращением.
1: Ну как там погодка, давай начнем с этого.
2: Не загорелая какая-то.
3: Да, доброе утро, ребята. Теперь время проверить, что же сегодня происходит в стране, в области, вообще в мире. Причем это сделать можно, напоминаю, без бесконечного скроллинга телефона, да, потому что у нас есть... старый добрый способ получения информации, бумажный, надежный. Его нельзя случайно закрыть, когда вы хотели просто посмотреть погоду, а через 40 минут случайно обнаружили смешное видео с енотом. Свежий номер «Минская правда» уже вышел. Номер, скажу прямо, получился такой, что с утра можно, ну, сразу не пить кофе, достаточно открыть,
1: учитывая
3: первую...
1: цены на кофе.
3: Да, голос и информационный, да, бодрячок обеспечен. Значит, громкий заголовок.
1: Давай,
3: на первой
1: с чего гласит. Начинаем?
3: 40 миллионов долларов вместо 20 миллионов. Вот как раз-таки это про мою командировку. Вот бы у всех сегодня утром так открыл кошелек, а там было 20, стало 40. Ну, мы, в общем, решили не мелочиться. Так вот, речь идет о белорусской швейной фабрике «Марк Формель», известная, да, всем.
1: Люблю, обожаю,
3: открыли
1: покупаю, да?
3: В Узбекистане с участием губернатора Минской области Алексея Кушнаренко. На новом производстве в Андижанской области будут работать 200 швей, сейчас пока 80. То есть пока вот мы с вами с утром выбираемся из той самой пижамы, может быть, даже от Марк Формель, планируем, что надеть, где-то уже человек выбирает, что сегодня отшивать. Так что жизнь устроена удивительно. И уж действительно белорусы могут все, потому что ну там эта фабрика на советских времен была просто в каком-то в убытках, в общем, и белорусы сделали из нее хорошее предприятие, обеспечили рабочие места за границей, мы передали туда технологии, свой опыт, научили, так сказать. Вот.
2: Ну, осталось... То есть штат из местных, верно? Я правильно понимаю?
3: Да, полностью.
1: Теперь тайна стала явным, потому что в ТикТок вот эти обозреватели, да, интернет, разносчики всяких мифов уже снимали видео порядка того, что, ой, а почему я смотрю этикетку на пижаме Марк Формель, а там производство где-то за буграми.
3: Там
1: мол,
3: же лучше
1: какое
3: хлопок.
1: Же белорусское качество? Так вот вам все
3: лучше
1: ответы.
3: Хлопок, и люди действительно очень усердные. Я вот посмотрела в их лица, скажем так, и убедилась в том, что действительно они трудяги, они молодцы, ничего не могу сказать.
1: Так что ждем новые коллекции.
2: Что у нас дальше по плану?
3: Дальше.
2: Переходим, наверное, к нам уже.
3: «Минская правда. Истории». Людей, которые действительно не спят, они пашут, сеют и убирают. Это рассказ о работниках «Восход Агро», на которых держится уборочная. И там настоящая производственная романтика, поля, техника, урожай. И люди, которые знают, что такое рабочий день не по 8 часов.
2: Да уж.
1: Без человеческих рук и упорства урожай все равно не соберешь. Поэтому такие истории нам нужны и будем читать, да.
3: Еще в номере можно узнать, реально ли получить 5000 рублей зарплаты.
2: Это, я так понимаю, твоя колонка и твой карман?
3: Нет, это тоже мои коллеги написали. Вот, это уже вопрос, который способен резко повысить внимание даже у человека, который утром не собирался читать газету. 5000 рублей. Реально ли это? Спрашивает «Минская правда» и отправляется за ответом в ОАО «Рубежевичи».
1: А есть ли жизнь на Марсе?
3: Ну, в общем,
1: это реально
3: «Минская правда», да.
2: Есть ли зарплаты на Марсе 5000 рублей? Вот это меня больше интересует.
3: А если вы считаете, что после уборочной сельхозтема закончилась, то нет. Потому что еще можно узнать, как люди проводят в поле по 15 часов в сутки. Как предприятие решающее, мне вот очень название нравится, выступило на дожинках 2026.
1: О, главное светское событие осени.
3: Да. Но «Минская правда» — это не только работа, экономика, серьезные темы. Ну, есть и культурная, так скажем, часть. В свежем номере большое интервью с группой «Нана», которая выступила на дожинках в Дзержинске. Артисты рассказали, что готовы попробовать себя за штурвалом комбайна. Вот это я понимаю, гастрольный райдер. Все. Нам, пожалуйста, гостиницу, гримерку и три комбайна.
1: Осталось только дождаться, когда они со своей Фаиной, да, какой-нибудь выступят на пшеничных полях, но дожидаться не будем.
2: Я предлагаю даже лучший вариант. Пусть наши комбайнеры выступят вместо Нана когда-нибудь.
1: Вместо?
2: Вместо. Ну, может быть, вместе.
1: Увидим, да, может и такое случится. Ну, а пока, друзья, с нами случится небольшая музыкальная пауза, никуда не расходитесь, у нас есть еще что обсудить.

0: Разбор полетов.
1: Ну что же, снова возвращаемся с полей Узбекистана и интересных рассказов от Дианы Шипковской.
2: Вне эфира.
1: Вне эфира. Таким мы поделиться с вами не можем. Это информация очень конфиденциальная. Но то, что можете прочитать вы уже в газете «Минская правда», сейчас и расскажем.
2: Мы можем прорекламировать инстаграм Дианы личный, да. У нее там есть фоточки из Узбекистана. Можете зайти посмотреть.
3: Четыре.
2: Понимаешь, кто-то и одной не выкладывает за время отпуска.
1: Ну что же, поедем к нашему второму части марлезонского балета. Что нас ждет дальше?
3: Отдельный привет любителям вкусно поесть.
2: Привет.
3: В номере история итальянского преподавателя гастрономии Франческо Андреа Перони. Я вот хотел
2: вкусно сказать его имя, фамилия.
3: Который приехал в Беларусь, попробовал местные продукты, драники, гречку, сыры и увез с собой не магнитик, и даже не открытку, а несколько килограммов лицкой муки премиум. То есть человек приехал за впечатлениями, а уехал с мукой. Вот это сувенир.
2: Да.
3: Представляю итальянскую таможню. Что везете? Муку. А зачем? Пиццу будем делать.
2: А может, это секретный ингредиент был в будущих разработках пиццы, понимаешь?
3: Да, человек знает, что делает.
1: Гарант качества белорусской продукции. Вот он, налицо.
2: А скорее знает, что берет.
3: А еще итальянский гость признался, что белорусские драники впечатлили его настолько, что он готов рассказывать о них своим студентам.
1: Ой, знаете, рассказывать каждый может, а вот сделать белорусские драники, ну, наверное, только
2: курс
1: руками белоруса.
2: История драника, да? Культура, техника жарки и так далее.
3: Но если вы думаете, что свежий номер – это только сельское хозяйство, гастрономия и звезды, нет-нет, в номере есть спорт, и там тоже все серьезно. Белорусские спортсмены на международных турнирах завоевали медали в тхэквондо, кикбоксинге, гимнастике, настольном теннисе и спортивной акробатике. А наш кикбоксер Виктор Ничтайло выиграл золото на турнире... Правильно я произношу?
1: WKF.
2: Да,
3: да, в Токио. То есть утром вы открываете газету, понимаете, кто-то в это время уже стал настоящим чемпионом, а мы тем временем чемпионы по нажатию кнопку «Отложить будильник».
1: Между прочим, мы тоже поедем на соревнования с Юлей, правда, пока мы еще не знаем, где они проводятся, но призовой фонд хорош, надо постараться.
2: Нас еще не позвали, но мы уже собираемся.
1: По выключению будильника.
2: Да, и по раннему вставанию на работу. Но я очень горда за наших белорусов.
1: Молодцы.
2: Что, несмотря на все санкции, ограничения, все равно мы едем и берем свое. То, что принадлежит нам.
1: Завоевывают.
3: Еще есть в свежем номере трогательная история, такая животрепещущая Анны из Борисова, которая, к сожалению, потеряла в этой жизни, ну, практически все. Сейчас она на пути, так скажем, оформления в дом престарелых. Очень трогательная история о том, как человек, в общем-то, когда-то, не выбрав специальность вообще, погнавшись, так скажем, за любовью, к сожалению, вот потеряла дом, у нее дом сгорел. И о том, как, в общем-то, о ней сейчас заботятся просто сотрудники.
2: Но это было давно,
3: люди.
2: Да? То есть она уже возрастная женщина.
3: Да, да, ей уже
2: багажом.
3: Старше на 65 лет. И вот такая история о том, как-то, в общем, как правильно все-таки путь выбрать, свой жизненный.
1: Жизнь иногда бывает суровая, и хорошо, что такие истории тоже они освещаются. Возможно, для кого-то это будет момент для поплакать, а возможно, кому-то назидание, что иногда нужно
2: жизнь
1: думать.
2: Жизнь многослойная. Главное к ней относиться, вот как вы к ней относитесь, это важнее всего. Но будем читать, да, свежий выпуск «Минская правда» обязательно.
3: В номере спортивные новости, телевизионная программа, прогноз погоды, анекдоты, советы огороднику, приметы, традиционная страница с добрым настроем. В общем, универсальный утренний комплект. Узнать новости, посмотреть телевизор, почитать истории, понять, что кто-то уже работает, пока ты ищешь второй носок. Так что свежий выпуск «Минская правда» уже в продаже. Подписывайтесь, покупайте его, заходите на сайт Млынбай, наш YouTube-канал «Минская правда. Политика». Кстати, я на следующей неделе иду в отпуск, но мы совсем скоро.
2: А те, кто не читает и не послушает.
1: На сколько ты неделю ходишь в отпуск?
3: На 2 недели.
1: На 2 недели. То есть мы еще на 2 недели без рубрики «Критика» из ТикТока.
2: У нас двойная потеря, Женя.
3: Может быть, я кого-то к вам
2: зашлю. Мы теряем пациента. Дядя, я же тоже в отпуск хожу.
1: Я буду совсем один.
2: Так что отдохнем и наберемся впечатления и вернемся.
1: Да. Диан, большое спасибо, что приехала, большое спасибо, что поделилась с нами информацией вне эфира. Оставайся с нами еще на чаек, ну а пока мы ждем Артема Титова, который принесет не менее актуальные новости, нежели Диана.

0: на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто даст бесплатные консультации и как бессонница влияет на человека.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси скорректировало правила работы частных социальных пансионатов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ содержит ряд корректировок. Например, коммерческие заведения получили право участия в государственных закупках социальных услуг. Также местные органы власти теперь вправе давать таким организациям некоторые преференции. Кроме того, частные пансионаты смогут получать специальные льготные кредиты. Беларусь готова развивать сотрудничество с представителями деловых кругов Кубы. Соответствующую тему обсудили делегации двух стран высокого уровня. Официальный Минск считает выгодным взаимодействие с бизнесом островного государства по ряду направлений. В их числе организация поставок сухих молочных продуктов, медицинских препаратов и других необходимых товаров. Также отечественные компании могут адаптировать разработанные технологии под условия Кубы.
0: К новостям в мире.
1: Крупные военные учения пройдут в Японии. Об этом сообщает Министерство обороны страны. Маневры организуют в конце октября. Они будут идти на протяжении полутора недель. В мероприятии будут участвовать силы 7 государств, в том числе Германии, Франции и США. Например, официальный Токио выделит около 45 тысяч военнослужащих, примерно 40 кораблей и 250 самолетов. Также в рамках учений Япония впервые применит свои новые наземные ракеты. Их дальность оценивают примерно в 1000 километров. Новостям регионов. Нотариусы Минской области дадут бесплатные консультации завтра. Акция приурочена ко Дню международному пожилых людей. Именно таким гражданам и предлагают обратиться к специалистам. Юристы готовы ответить на различные вопросы. В их числе оформление наследства, составление завещаний и договоров дарения. Заинтересованным нужно будет подойти в любую из нотариальных контор центрального региона. Подробности инициативы разместили на сайте Белорусской нотариальной палаты. И в завершение выпуска. Бессонница может увеличивать риски развития многих патологических состояний. Так считает группа ученых из Италии. Они изучили ряд работ о влиянии нарушений процесса сна на тело человека. Исследователи пришли к выводу, что проблема повышает шанс появления инсульта примерно на 25%. Примерно на такую же величину становится больше и риск госпитализации людей по любым причинам. Потому ученые уверены, лечение бессонницы может увеличить эффективность борьбы с многими болезнями.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: «Улетное утро» на МВ-радио.
3: «Улетное утро».

0: Она лечит лучше любых таблеток, ну и куда же без планов, они тоже у нас имеются, они великие, потому что сегодня последний день сентября, это как последний день перед новой главой или перед важным заездом, например.
1: Кстати, о заездах дорогах. И дорогах, давайте-ка глянем через один трек, что происходит сейчас в Минске.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, друзья, 9 часов 12 минут, мы смотрим в 4 глаза, а даже и в 6, а в 8 получается.
2: Ну да, как большой такой паук, который просматривает ситуацию на дорогах в Минске.
1: Ой, что там за паутина мировая, давай разгребаться.
2: Давай, давай. По данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация сейчас в Минске, на минских дорогах оценивается в 5 баллов. ДТП есть, но сегодня их очень немного. Первый из них на МКАДе, на самом его юге у Козинца с заторами, очень сложное движение. Также на Владислава Голубка. И, по-моему, где-то было еще. Но это уже ближе так.
1: На Долгиновском тракте затор. Не удивлюсь, что и ДТП в ближайшее время случится.
2: Да, ДТП на Филимонова.
1: Филимонова, проспект Жукова стоит. Вязанская. Сложное движение на Сурганово. Проспекте Дзержинского у торгового развлекательного центра «Титан». Участки по всему МКАДа. Проспект Пушкина, Ленина, центр города, городской вал и Долгобродская.
2: Ну, в принципе, ехать можно и ехать нужно. Поэтому мы запасаемся хорошим настроением.
1: И
2: мы
1: бензином.
2: Юлия Умарова и Женя Тихонов, мы готовы врываться в последний час улетного утра на эту среду. На, возможно, даже, вау, на этот месяц. Вау.
1: На этот месяц, йоу. Да, встретимся уже только в следующем.
2: Ну, погоди, пока еще не будем пугать людей. Лучше давайте-ка мы с вами вместе сейчас перейдем в Инстаграм. У нас там есть опросник, и мы выберем трек, который будет замыкать первый месяц осени.
1: Звучит как план, и мы его будем придерживаться. А также разыграем в ближайшее время билеты в Пиксиленд. Готовьте ваши также Инстаграмы, никуда от них не убегайте.
2: То есть оставайтесь с нами, оставайтесь в инстаграмах и, конечно же, слушайте музыку, которую мы для вас приготовили.
1: Доброе утро, страна!
0: Наши на Минской волне.

0: Шифробот.
1: Если для нас это утро и правда улетное, значит, мы заряжены, значит, мы настроены. Но для вас еще, может быть, не выставлено ваше конкретное личное испытание. Нет стимула покорять этот день. Ну, ладно, теперь он точно есть. Наш новый шифр и награда за верный ответ.
2: Да, награда обязательно будет. Сегодня разыгрываем билет в развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселенд находится в торгово-развлекательном центре Червинский на третьем этаже. Работают без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Но если вы хотите устроить свой досуг вместе с семьей или же, допустим, пойти в гордом одиночестве, то...
2: Так как
1: вам...
2: душе угодно,
1: да,
2: абсолютно.
1: Да, по факту, да. Мы же просто разыгрываем подарки, а ваша задача уже просто получить удовольствие. Но пока что сейчас нужно сделать следующее. Забежать в наш Инстаграм и внимательно посмотреть нашу последнюю историю. Как только вы поймете, что мы изобразили в виде эмоджи, что мы зашифровали, то присылайте ваши варианты ответа нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Если вы сегодня окажетесь под номером 30, ну, поскольку мы провожаем этот месяц, то в таком случае подарок ваш, и вы его спокойно забираете.
2: Ну все, мотивационные речи закончились. Ага. Мы почти сошли бы за Брайана Трейси, да? Но нет, здесь в студии Женя Тихонов и Юлия Умарова. Желаем удачи каждому и идем искать победителя. Какого мы ищем еще раз?
1: 30-го, конечно же,
2: 30-го, все, Юленька. Найдись.

0: на Минской волне.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Где были мои глаза?
4: А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop.
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот.
1: Знаете, друзья, есть такой один парень, зовут его Айрон Смит. Так он еще вот в 2004 году написал, что «Танцуйте, душа должна уходить в отрыв». Этим мы и занимались все это время, пока подсчитывали ваши ответы на игру «Шифробот».
2: Да, сегодня мы искали человека под номером 30, и, если честно, сегодня это было очень сложно. Ответов было море, как и всегда. Отлично, значит, мы разбудили всех, кого смогли сделать. Да. Но было очень много неправильных ответов. Мы вас запутали, не дали никакой подсказки и отдали просто на откуп вашему воображению и, главное, вниманию.
1: План.
2: Да, не все должно в жизни даваться слишком просто, особенно билеты в Пиксиленд. Но мы нашли 30-го человека, который дал нам правильный ответ. Правильный ответ, кстати, это «Улетное утро».
1: Итак,
2: ни
1: трешечку сегодня забросила Снежана, последняя цифра номера 0946. Снежана, мы вас поздравляем.
2: Поздравляем.
1: Ну, просто как снег на голову свалили. Билеты, да, в Пиксиленд, развлекательный центр для всей семьи. Что будете делать с ними? Ваше решение, абсолютно ваш выбор, они уже ваши.
2: Главное, насладитесь моментом и не забывайте проверять телефон почаще, потому что скоро с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать эти билеты. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в торгово-развлекательном центре Червинский. Третий этаж – без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Кстати, Юленька, 10 утра это уже что-то совсем близкое к нам.
1: Это уже приближается, а именно мы говорим о удачной посадке. Совсем скоро решится судьба одной из песни. Ну а какая прозвучит под конец часа, будете решать и выбирать вы, дорогие наши слушатели, «Улетного утра».
0: Трек с белорусским акцентом.

0: «Дачная посадка».
1: Ой, а день-то какой хороший, последний день сентября, и у нас для вас особая подборка песен. Друзья, в «Удачной посадке» песни, которые помогут проводить этот месяц красиво, с легкостью и, главное, хорошим настроением.
2: Ну, не знаю, видя так список, хорошее ли настроение, скорее такое меланхоличное.
1: А что, жизнеутверждающее.
2: Но как будто бы отпускающее куда-то вот
1: в
2: уже...
1: В октябрь,
2: хотя бы в будущее. То есть иногда для того, чтобы идти вперед, нужно что-то отпустить. И сегодня в нашей «Удачной посадке» именно два таких трека. Проголосовать можно за них в Viber, Telegram 8029-1010-307 или в нашем Инстаграме, который, между прочим, опросник лежит уже очень давно.
1: Не пренебрегайте, да, нашим Инстаграмом, подписывайтесь.
2: Какая песня наберет больше всех голосов, та и прозвучит в полном формате. Эти песни мы хорошо знаем, осталось только выбрать из них одну.
1: Поехали слушать и выбирать.

0: Гагарина «Шагай». Песня «Настоящий заряд бодрости». Разве не идеальный девиз для последнего дня сентября? «Шагай, не грусти», да? Гагарина поет о том, что даже если что-то не получилось, даже если было грустно, не стоит задерживаться в прошлом. Темные на очки, может даже и розовые, потому что мир многослойный, и мы можем сами выбирать, на какой слой смотреть, помогут справиться со всеми тяжбами этого дня. И песня напоминает: движение – это и есть жизнь.
1: Возможно, она и права. С другой стороны, может быть, и следующий исполнитель тоже имеет место в нашем эфире.
0: Сравним.

0: Конечно же, это А-студио, так же, как всем. А вот эта песня о том, что даже когда кажется, что ты один со своими заботами, на самом деле ты... Да, так же, как все, да? Mm-hmm, все именно
1: да,
0: так.
1: Все устают,
0: все грустят, все иногда ревнуют. Но именно это и объединяет нас, потому что мы все с вами живые люди. Разве не отлично настроено последний день сентября? И, кстати, лично скажу за себя, мне очень нравятся песни от студии, потому что они великолепно
1: я
0: подходят осени. Это вот прямо они задают то самое осеннее настроение. А осень у нас за окном, так что забираем такое.
1: Да, их песни всегда выделялись среди других камерностью mm-hmm. какой-то, да, такой теплотой. То я бы сказала. Поэтому, если песня понравилась, если хотите ее послушать целиком, восполнить свои знания о песне, о исполнителях, ждем голоса Viber, Telegram 8029 10 10 307.
0: Голосуйте, ну а мы идем считать.

0: Удачная посадка.
1: Сентябрь, начало осени, а не ее финал. Друзья, не забывайте об этом, несмотря на то, что сегодня последний день первого месяца осеннего сезона. Сегодня у нас подборка песен к последнему дню была в удачной посадке. И вот вопрос, под какую песню будем шагать в октябрь с улыбкой? Под какую?
2: Под трек А-студио, так же, как все. Полина Гагарина, конечно, уже сделала себе имя, но все-таки А-студио...
1: У нее уже норма шагов 10 тысяч восполнена.
2: А-студио все-таки это большая легенда, и, наверное, мы больше будем подпевать именно ей. Именно поэтому вы за нее и проголосовали, дорогие друзья. Мы тоже, ну, точнее, я тоже проголосовал за нее, так что мы с вами сегодня в одной лодке, дорогие
1: мои. Мне тоже нравится, очень.
2: Вот и отлично. На самом деле, здесь был и правда очень сложный выбор. И Полина Гагарина, и А-студио, все это очень хорошо. Но мы выбор сделали... Мы зарядили плейлист.
1: Хорошего понемногу, поэтому, друзья, мы с вами уже прощаемся. Улетное утро уходит на заслуженный кофе-брейк. Женя Тихонов, Юлия Умарова. Это были мы. С вами все три часа. Увидимся и услышимся завтра.
2: Только один маленький момент, дорогие друзья. У Юли день рождения не заканчивается, поэтому ваши сообщения 8029-1010-307. Также в Инстаграм все присылайте. Ей будет крайне приятно.
1: Спасибо огромное, да, за сообщение, которое вы присылали. Действительно, со мной такое впервые. Впервые на рабочем месте.
2: Чай не последний
1: свой
2: раз.
1: День, да, но, надеюсь, не последний. Поэтому всем спасибо, всем удачи и пока.
2: Счастливо, до завтра.
0: Наш рейс

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама собака mvolna.бай. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с Узбекистаном и что может улучшать память.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил приветствие участникам парламентского форума между нашей страной и Узбекистаном. Мероприятие проходит в городе Хива центральноазиатского государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что официальный Минск всегда готов развивать сотрудничество с Ташкентом. Политик рассчитывает, что диалог между законодателями позволит углубить взаимодействие двух республик. Президент пожелал всем участникам форума достижений новых результатов на благо Беларуси и Узбекистана. И в продолжение темы. Узбекистан является одним из самых важных торговых партнеров для Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве экономики нашей республики. В ведомстве отметили, что центральноазиатское государство входит в топ-5 стран по объемам товарооборота с официальным Минском. Власти Беларуси подчеркивают свой интерес к сотрудничеству со структурами Узбекистана, в том числе частными компаниями. Им готовы предоставлять выгодные условия совершения различных сделок.
0: К новостям в мире.
1: Переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Об этом пишет американское издание Axios. По информации журналистов, последний этап диалога двух стран показал их нежелание идти на взаимные компромиссы. Официальные Вашингтон и Тегеран выдвигают друг другу слишком жесткие требования и пока не считают необходимым изменять свои позиции. Некоторые эксперты полагают, что такое положение дел приведет к возобновлению активных боевых действий между США и Ираном в относительно скором времени. К новостям регионов. Власти Клецка должны подготовиться к проведению предстоящих крупных мероприятий в городе. Об этом заявил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Он напомнил, что в следующем году населенный пункт будет праздновать 900 лет со дня своего основания. Также в райцентре организуют областной праздник ко Дню независимости. Руководитель уверен, Клецк должен значительно преобразиться к таким событиям. Администрация центрального региона уже начала выделять средства на модернизацию города. И в завершение выпуска. Ванилин может улучшать память. Так считает группа ученых. Они проводили эксперимент на грызунах. У животных были нарушены циклы сна и бодрствования, что сказывалось на их умственных способностях. Однако исследователи выяснили, что прием популярной добавки уменьшал негативные последствия такого состояния. Например, у подопытных улучшалась работа нервной системы и мозга. Вместе с тем ученые подчеркивают, аналогичное влияние ванилина на людей нужно доказать в новых экспериментах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне. Я всю ночь смотрел.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, чем недовольны жители Франции и где усиливают контроль за нейросетями.
0: Новости.
1: Товарооборот между Белоруссией и Узбекистаном должен преодолеть отметку в миллиард долларов по итогам этого года. Такое заявление сделала глава Верхней палаты парламента нашей страны Наталья Качанова. По ее словам, уровень обмена товарами между двумя государствами вырос на треть. Речь идет о показателе за первых 6 месяцев 2026-го. Спикер уверена, что такая тенденция будет только усиливаться. Руководитель подчеркнула, что Беларусь готова увеличивать поставки своих товаров в Узбекистан. Милиция Беларуси получила около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных счетов, реквизитов и поддельных сайтов. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть практически 40 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Массовые протесты идут во Франции. На улицы страны выходят десятки тысяч работников местного госсектора и школьники. Так, взрослые специалисты требуют повышения зарплат, увеличения финансирования и штатов своих организаций. Последние считают необходимым для уменьшения переработок. Похожие условия выдвигают и старшеклассники. Они недовольны нехваткой учителей в школах и недостатком государственного обеспечения заведений. По итогам протестов задержали не меньше 440 человек за нарушение порядка, насилие и повреждение зданий. Новостям регионов. Республиканский марафон по скандинавской ходьбе пройдет в Беларуси завтра. В мероприятии будут участвовать пожилые люди. Событие затронет и Минскую область. Более 200 энтузиастов со всего центрального региона соберутся в Дзержинске. В рамках марафона в городе также организуют круглый стол. Его участниками станут представители советов пожилых граждан Минской области. Кроме того, организаторы подготовят выступления различных артистов. И в завершение выпуска. Правительство США усиливает контроль за развитием нейросетей. Соответствующее соглашение с Белым домом заключили ведущие американские разработчики таких систем. Документ предполагает, что компании создадут 4 уровня контроля за создаваемыми моделями. Например, организации согласились привлекать независимых специалистов для оценки возможных уязвимостей нейросетей. Соглашение пока не имеет обязательной юридической силы. Однако Белый дом оставляет за собой право утверждения полноценных законодательных актов по контролю технологий искусственного интеллекта.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» — музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче! Сегодня разберем бессмертный хит певицы Валерии.

0: В 2003 году в жизни Валерии произошел переломный момент. Она вернулась на сцену после тяжелого развода и ухода от своего продюсера. Именно в этот период возрождения родилась песня «Была любовь». Это исповедь, которая стала символом прощания с прошлым. И хит принес удачу. Тогда Валерия вошла в тройку претендентов на лучшую певицу года на премии Муз-ТВ. Атмосфера оригинала – это тяжелый бархат, приглушенный свет и голос, который отпускает тяжелое событие. 20 лет спустя новую жизнь песня подарила Анет Сай. Она представительница новой поп-волны. Ее голос легкий и воздушный, с фирменной молодежной подачей. Здесь аранжировка стала прозрачнее. Вместо тяжелого романса мы слышим трогательную поп-балладу. И если Валерия с тоской прощается со своим героем, то Анет принимает удар и двигается дальше. «Была любовь» — все та же история, но теперь ее рассказывает девушка, которая только учится отпускать. Давайте услышим знакомые строки в новом звучании.
1: Кавер.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Нове радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как восстанавливают леса Беларуси и что обнаружили в Китае.
0: Новости.
1: Власти Беларуси утвердили важнейшие показатели развития нашей страны на следующий год. Соответствующий указ подписал президент Беларуси. Например, власти рассчитывают, что ВВП республики вырастет примерно на 2%. Выполнять задачу планируют за счет увеличения экспорта и привлечения инвестиций. Также правительство ожидает небольшого увеличения реальных доходов беларусов. Инфляция в Беларуси должна быть в районе 6% по итогам следующего года. Осеннюю посадку леса начали в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства. По данным ведомства, уже восстановлено 30 гектаров насаждений. Во всех областях также лесные культуры дополнены на 735 гектарах. В Минлесхозе отмечают, основные объемы лесовосстановления приходятся на весну. Осенью лесхозы сосредоточены на дополнении. В октябре пройдет осенний этап акции «Дай лесу новую жизнь». Участие могут принять все желающие.
0: К новостям в мире.
1: Украина может столкнуться с огромным дефицитом бюджета в следующем году. Соответствующий прогноз выпустил Международный валютный фонд. Эксперты считают, что официальному Киеву будет не хватать как минимум 30 миллиардов долларов на финансирование своих расходов. Потому МВФ призывает партнеров Украины предоставлять ей дополнительную помощь. Сам официальный Киев оценивает дефицит бюджета не меньше, чем в 75 миллиардов долларов на следующий год. К новостям регионов. Тракторист похищал горюче-смазочные материалы с сельхозпредприятия в Мядельском районе. Об этом сообщили в МВД. Мужчина в течение года сливал дизельное топливо, антифриз и моторное масло. Ущерб предприятию превысил 700 рублей. Обвиняемый возместил его в полном объеме, а по факту инцидента открыли уголовное дело. И в завершение выпуска. Останки одного из самых древних млекопитающих нашли в Китае. Речь идет о существе, которое могло обитать как на суше, так и в воде. Предположительно, представитель фауны жил около 125 миллионов лет назад. По словам ученых, у особей был ряд особенностей. Например, их лапы могли быть похожи на конечности современных утконосов. Уплощенный хвост должен был помогать животному двигаться в воде. Кроме того, эти млекопитающие могли иметь способность к постоянному обновлению зубов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ Радио.
1: Итак, среда, мы достигли баланса, гармонии, точки равновесия. Все идет по плану и своим чередом. Ближайшие 4 часа еще и между делом. Здесь я, Ника Романова, всем огромный привет. Попробую придать этому дню, если не смысла, то хотя бы ярких красок и позитивного настроя. Тем более, что у многих сегодня праздник. Вот смотрите, день кей-поперов. Если вы нас слышите, отзовитесь. День ортодонта, День женского здоровья и фитнеса, Всемирный день копирайтера. Вот сколько событий, я уверена, в вашем окружении найдутся причастные хоть к чему-то. А может, у вас, кстати, есть и собственный повод для радости на сегодня, напомню, 30 сентября. Так что сообщайте, пишите свои приветы, поздравления, Вайбер, Телеграм, единый номер 8029-1010-307. Есть еще номер для смс-сообщений 9704. Ну а пока для всех сокровища от Мэри Гу.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Друзья, прямо сейчас мне стало известно об острой нехватке красивых мужчин в Англии. Подробности прямо сейчас в рубрике
1: «В курсе дела».
0: Об этой проблеме заявили организаторы конкурса красоты «Мистер Англия». Дело в том, что на него подали заявки всего 7 человек. 7, Карл, со всей страны. В то время как «Мисс Англия» ежегодно собирает больше 1000 заявок. А как там в песне поется, да? На 10 девчонок по статистике 9 ребят. А красивых и того меньше получается. Мужчина и не должен вообще-то быть слишком красивым, правда? Чтобы нас, женщин, во-первых, не смущать, а во-вторых, лишний раз нас не комплексовать рядом с собой. Интересно, что организаторы конкурса связывают такую низкую активность с тем, что женские конкурсы красоты лучше рекламируются и более привычны. В попытке исправить ситуацию они даже обратились к полуфиналисткам «Мисс Англия» с просьбой номинировать своих друзей и парней. А я думаю, причина в чем-то другом скрыта. Возможно, требования какие-то завышены в этом конкурсе к мужчинам. Вот смотрите, сами считайте. Возраст от 17 до 27 лет, а может быть, самые красавчики среди английских скуфов, да? Вполне себе. Во-вторых, одинокие должны быть, уверенные в себе, спортивные, красивые и харизматичные, и чтобы при этом еще и занимались благотворительностью. Получается, измельчал нынче английский мужик. Ни красоты, ни харизмы, ни тебе благотворительности. Подали заявки всего 7 человек, а остальные 300 тысяч, возможно, мигрантов просто не успели заполнить форму. Они были заняты другими делами, поиском работы, например.
1: В курсе дела. Наши на Минской волне.

0: When we stand together, Nickelback. Ну а вот когда мы собираемся в это время вместе, друзья, мы делимся всем, что интересного происходит в жизни, и приветами, поздравлениями заодно.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, для ваших сообщений есть единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307, а также номер для смс 9704. Вот что прилетело от Олеси. Добрый день, пожелайте, пожалуйста, хорошего настроения всем солигарчанам. Среда — это маленькая пятница, и сердечки тут как раз посланы очень в тему. Пусть настроение, как и погода, радует. А что у вас, Олесечка, в Солигорске? Солнечно, да? Вот в Минске тепло, но хмуро, правда. Но мы рады, что у вас с этим там все на месте, в порядке. Улыбайтесь, обязательно пользуйтесь моментом между делом. И желаю всем, конечно, вашим отличного дня. Так, есть еще у меня одна заметочка. У нашего постоянного, преданного и активного слушателя МВ Радио Андрея, оказывается, вчера был день рождения. И вот спешим его всем коллективам поздравить, пожелать неиссякаемой энергии и вечно отличного настроения. Андрей, пусть родной Борисов всегда встречает тебя уютом и теплом, а на работе, на твоих маршрутах всегда горит только зеленый свет. Ура! Так, есть еще сообщение от другого Андрея. Поздравляю Юлю Умарову с днем рождения. Хотел бы еще добавить, что на МВ-радио только самые крутые ведущие и ведущие новостей. Спасибо, Андрей, никого не обидели, нам всем очень приятно. И Юля прямо сейчас слышит ваши пожелания и посылает вам воздушный поцелуй, пока муж, естественно, не видит. Кстати, мы как раз именно сейчас пойдем всем коллективам нашу Юлечку поздравлять, поэтому я ненадолго с вами попрощаюсь, но предлагаю продолжить вот это все чествование нашей именинницы уже в следующем часе в игре «Из песни слов не выкинешь». Так что обязательно будьте на связи, сами все услышите, сами все поймете. Ну, а пока для всех бесконечное лето от Осяны.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Ловим.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто даст бесплатные консультации и о чем стоит знать путешественникам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о целевых показателях денежно-кредитной политики на следующий год. Документ направлен на обеспечение устойчивого роста экономики нашей страны. Например, цены на потребительские товары должны вырасти не более чем на 6%. Власти также ожидают, что золотовалютные резервы республики составят не меньше 12 миллиардов и 800 миллионов долларов в эквиваленте. Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации завтра. Акция приурочена ко Дню пожилых людей. Обратиться к специалистам в устной форме могут все желающие в первой половине дня. При этом обсуждения не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью и не требовать ознакомления с документами. Более подробную информацию можно найти на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания может вернуться в состав Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Энди Бёрнем. По его словам, официальный Лондон допускает такой шаг, если его поддержат жители страны. Правительство Соединенного Королевства изучает плюсы и минусы всех видов сотрудничества с сообществом. Напомню, Великобритания вышла из Евросоюза в 2020 году. Однако решение довольно неоднозначно сказалось на экономике и обществе страны. К новостям регионов. Мемориальный комплекс Курганславы отмечает 60 лет со дня основания. Этот обелиск стал символ победы, независимости и связи поколений. Там обновлены смотровая площадка, лестницы, дорожки, установлен фонтан с подсветкой. Размещен музей военной техники, оружия, а заложен парк в форме крыльев аиста. В июне открылось кафе у Кургана, его интерьер стилизован под 1960-е годы. Главным украшением является 8-метровая мозаика с изображением Ордена Отечественной войны. И в завершение выпуска. Компания «Белавия» запустит новую полетную программу в Таиланд. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Так, с 25 октября начнутся рейсы в Бангкок раз в неделю. С 29 октября самолет начнут дважды в неделю отправляться на Пхукет. Все подробности можно узнать на сайте Союза турорганизаций Беларуси.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: прямо сейчас, друзья, у меня информация для тех, кто мечтает, еще ни разу не был в Минском дельфинарии, мечтает его посетить, не упустить такую возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и, конечно, льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, а наши сердца, сердца всех моих коллег сегодня за эфирной студией МВ Радио объединило одно мероприятие, одно событие. Это день рождения нашей Юли Умаровой, умнички, красотки. Ну и, пользуясь минуткой, поздравляю ее от души, от себя, от всего нашего коллектива, конечно же. Юль, будь счастлива, будь всегда такой же игривой, как девочка, красивой, как девушка и женственной. Как настоящая женщина. И поэтому в честь тебя сегодня в этой игре мы будем слушать песню Алексея Чумакова «Девочка, девушка, женщина». Вот это вот три в одном, такая, как ты для нас и есть. И посвящать тебе будем каждое слово этой песни, даже в том числе запиканное. Ну а ваша задача, друзья, это запиканное вычислить и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Будь сегодня 26-м. По счету с правильным ответом заберете подарок. Билеты в Минский дельфинарий.
1: Какого слова не

Под каждым словом подписываюсь. Именно такая она, наш Юлька Умарова. Так что еще раз, Юлечка, это твоя песня на сегодня. Знаю, что ты будешь напевать, когда будешь уезжать с работы домой. Но, тем не менее, вижу ваши ответы, в том числе правильные, уже полетели. Мне нужен 26-й. А почему, как вы думаете? Конечно же, потому что именно столько исполнилось нашей Юльке. А что, можно этот возраст называть? Это еще, знаете, это же не 46, в конце концов. Пока можно. Так что, Юль, радости тебе и бесконечной, конечно. И пусть только положительные эмоции дарят тебе окружающие люди и песни на МВ-радио тоже. Итак, друзья, напоминаю, запиканное слово мне нужно, чтобы вы прислали. Вайбер, Телеграм 8029 10.

0: Осень шелестит на МВ Радио.
1: Ну, а я уже знаю, кто из вас будет шелестеть двумя билетами в дельфинарий и ни за что теперь не упустит возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Ну, а мы сегодня объединяли сердца вокруг Юли Умаровой, которая будет вас уже, кстати, который год по утрам. Сегодня у нее день рождения, и в честь нее мы слушали красивую песню «Девочка, девушка, женщина». И, кстати, спасибо, многие из вас вместе со своим ответом прислали еще и приятные пожелания для нее и поздравления. Я обязательно все это лично передам. Ну, а сейчас давайте выясним запиканное слово, а им было «зависти».
0: Правильный ответ.

0: невероятно красивая композиция для невероятно обаятельной, прекраснейшей нашей ведущей. Ну и все, ладно, хватит уже, а то сейчас она, знаете, зазнается и на работу завтра не придет. В общем, мне нужен был от вас 26-й по счету с правильным ответом. С этим справилась не менее прекрасная Оксаночка, 4326, последние цифры номера. Оксан, мы вас поздравляем, вам достается 2 билета в Минский дельфинарий. В течение пары дней буквально с вами свяжется наш редактор, расскажет, как их забрать или как ими воспользоваться. Ну, а вы обязательно нам потом расскажите, как все у вас там с дельфинами сложилось.
1: Из песни слов вытянешь.

0: эфирный чат.
1: Есть еще одна замечательная именинница сегодня. О ней нам рассказала Тамара. И вот что пишет. Поздравляю с днем рождения подругу детства Елену Воробей из Барановичей. Желаю чудесного настроения, крепкого здоровья и со всего самого лучшего. Пускай каждый новый день будет лучше предыдущего. Прекрасно. Девчонки вот дружат с детства. Это, между прочим, довольно редкая история. Так что можно сказать, Тамара, в какой-то степени у вас сегодня тоже праздник. Но я присоединяюсь ко всему вышесказанному. Желаю, чтобы у вас именинница Елена в жизни всегда звучали только хиты счастья, любви и благополучия. Причем от зари до зари.

0: ВВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие нарушения выявили в Минском районе и что влияет на качество сна.
0: Новости.
1: Президент Беларуси согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета на следующий год. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко также утвердил важнейшие прогнозные параметры развития страны. В парламент направят проекты законов о республиканском бюджете, об изменении налогового кодекса и о бюджете фонда соцзащиты населения. Купальный сезон в Беларуси официально завершился сегодня. Об этом напомнили Восвод. Водоемы остаются зоной повышенной опасности в любое время года. Спасатели не рекомендуют заходить в воду в холодную погоду из-за риска спазмов и переохлаждения. Взрослым нужно внимательно следить за детьми. Алкоголь воды смертельно опасен. Восвод призвали беречь себя и не экспериментировать с купанием осенью.
0: К новостям в мире.
1: Акция протеста медработников прошла в столице Латвии и Риге. Сотни человек собрались у здания правительства, чтобы обратить внимание на кризис в отрасли. Из-за низких зарплат врачи и медсестры массово уезжают за границу или уходят из профессии. Это привело к дефициту кадров и очередям в поликлиниках. Протестующие требуют увеличить бюджет здравоохранения и поднять зарплаты. Ранее профсоюз медиков попросил предусмотреть повышение зарплат в госбюджете. Министерство отказало из-за отсутствия средств. Новостям регионов. Прокуратура выявила нарушение в одном из хозяйств Минского района. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. На предприятии выявили высокий падеж крупного рогатого скота. На молочно-товарном комплексе не было ограждения. Не проводилась дезинфекция транспорта, а помещения содержались в антисанитарных условиях. И в завершение выпуска. Отход ко сну после полуночи может нарушать циркадные ритмы и сокращать продолжительность глубокого сна. К такому выводу пришла группа ученых. По мнению специалистов, такая привычка связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, также диабета, ожирения и депрессии. Смещение режима сна нарушает выработку мелатонина вечером и кортизола утром. Значительная часть глубокого сна приходится на первую половину ночи, потому поздний отход при неизменном времени подъема сокращает эту фазу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: начнут с Мозыря. Искусственный интеллект там возьмет на себя движение, торможение и даже открытие дверей. Полностью без человека не обойдется. Водитель останется в кабине, но будет скорее бортовым инженером, чтобы контролировать систему и вмешиваться при необходимости. Ожидается, что автоматизация уменьшит влияние человеческого фактора и сделает движение общественного транспорта более предсказуемым. Вот такое интересное будущее нас ждет. Ну а в ближайшей перспективе еще больше невероятных фактов в игре «Факт или фейк». А вот насколько они будут достоверными, решать вам. Не пропустите подробности и принимайте активное участие.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Считаю, что этот мир прекрасен, особенно если речь идет про мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет каждого из нас в мир фантазий. Ждут нас новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон, интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. МВ Радио. Факт или фейк? Итак, у меня есть билет в мир иллюзий и один интересный факт, а может быть фейк. В этом придется разбираться именно вам. Я вам кое-что расскажу. Ваша задача определить, что это правда или вымысел, и прислать мне факт или фейк в качестве ответа на Viber, Telegram 8029101037 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 26-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от нашего партнера. Итак, информация следующая. В Беларуси набирает обороты монастыринг. Отпуск у бассейна меняют на послушание, а вместо шезлонга – храм. Туроператоры открыли вот такое интересное направление. Маршруты от дня до недели, можно даже с детьми. Психологи называют это лучшим изобретением зумеров, потому что простые дела и распорядок помогают выйти из тревоги. Как вы думаете, это правда, что появилось такое туристическое направление монастыринг? Или все-таки фейк? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029101037.
1: Факт или фейк? Трек с белорусским акцентом.

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Awake.
1: Итак, вот кто сегодня докопается до истины, тот и получит билет в мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет нас в мир фантазий. Нас здесь ждут новые локации, между прочим, в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов. Позвольте себе окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает вас, каждого, стать частью удивительной альтернативной реальности. Ну и чтобы получить сюда билет, нужно было включить интуицию и разобраться. Я сегодня вам говорила правду или вымысел о том, что в Беларуси набирает обороты монастыринг. Друзья, и это невероятно, удивительно, невозможно, иллюзорно, но все-таки факт. Была такая новость, вернее, она есть, существует. Кстати, по-моему, на портале Млын.бай можно также посмотреть все подробности об этом. Ну и мне нужен был 26-й по счету от вас правильным ответом. С этим справилась Дарья. 56-12, последние цифры номера. Даш, я вас поздравляю, вам достаются билеты в мир иллюзий. Обязательно посетите его, потом расскажите, как все прошло. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор, кстати, и расскажет, как забрать билет. Факт.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте, в эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Что глава государства потребовал от новых управленцев, узнаете в специальной подборке. Делегация Минской области посетила Узбекистан. Какие итоги принесла эта поездка, описывает Диана Шипковская. США официально вывели войска из Ирака. Почему Белый дом принял такое решение, рассуждает Андрей Лазуткин. Погода за окном становится все холоднее. Насколько сложно включать отопление в сотнях домов одновременно, выяснил Владимир Орехов.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте «Белпочты» belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем нужно знать охотникам и каковы последствия глобального потепления.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси провел встречу с госсекретарем союзного государства. Александр Турчин и Сергей Глазьев обсудили подготовку к предстоящему заседанию Совета министров объединения. Напомню, мероприятие состоится уже завтра в столице нашей страны. Глава правительства отметил, что официальным Минску и Москве нужно проработать ряд вопросов. В их числе сотрудничество в аграрной политике, а также обеспечение равных прав граждан Беларуси и России. Решение таких моментов намерены продвинуть завтра. Сезон охоты на рысь стартует в Беларуси завтра. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов. В учреждении отметили, что добычу животного разрешили из-за роста численности хищника. Добыча возможна в нескольких регионах страны, в том числе Минской области. Путевка стоит 200 рублей, разрешение для членов БОР 20 рублей, для остальных 40. Охота производится оружейным способом из засады и с подхода в присутствии руководителя. Сезон продлится до 31 января.
0: К новостям в мире.
1: Потенциальный теракт удалось предотвратить на одном из пассажирских самолетов. Инцидент произошел на рейсе одной из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов. Лайнер со 170 пассажирами направлялся в Израиль. Внезапно экипаж судна подал сигнал бедствия и приземлился в Саудовской Аравии. Согласно последней информации, один из пилотов пытался захватить управление самолетом и разбить его. Однако нападавшего удалось обезвредить. Как минимум один человек получил травмы, правоохранители расследуют произошедшее. К новостям регионов. Минская и Ленинградская области намерены усиливать сотрудничество. Соответствующее соглашение подписали власти двух регионов. Документ предполагает развитие взаимодействия до 2028 года за счет разных мероприятий. В Минобласполкоме отмечают, что торговля с Ленинградской областью расширяется. Показатель обмена товарами вырос примерно на 15% по итогам 7 месяцев года. Власти центрального региона уверены, что такую тенденцию можно усилить. И в завершение выпуска. Мировой океан поглотил рекордное количество тепла в прошлом году. Об этом говорится в отчете программы «Коперникус». Это привело к повышению температуры океанских вод и ухудшению их пригодности для жизни. Специалисты отмечают, что уровень океана за последние 15 лет поднимается быстрее, в том числе из-за теплового стресса. Более 80% коралловых рифов обесцветились. В Антарктиде погибли птенцы императорских пингвинов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень укутывает на МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, пока мы с вами сидим и болтаем о том о сём, случилась кинопремьера, которую многие ждали. Сегодня в мировой прокат выходит «Диггер» – черная комедия с Томом Крузом в главной роли. По сюжету самый могущественный человек в мире отправляется на миссию, чтобы спасти человечество от катастрофы, которую он сам же и устроил. Звучит как что-то между политической сатирой и триллером. Надо отметить, что здесь Том Круз появляется и проявляется в необычном для себя амплуа. А это уже повод посмотреть. Так что берем себе на карандаш, ну и параллельно делимся тем, что уже оценили. Может, фильм какой-то или сериал посмотрели новенький, или даже не очень новенький. А что понравилось, что нет, сообщайте, рассказывайте. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: пора года, друзья, приходится дорожить каждым солнечным днем, теплым, без дождей, примерно вот таким, как сегодня. По данным Белгидромета, переменная облачность по Беларуси преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, прекрасно же. Температура воздуха максимальная днем от плюс 15 до плюс 21. В Минске переменная облачность без осадков, ветер тоже неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 16, плюс 18, вечером плюс 10-12.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Иногда, знаете, такой сильный фильм на ночь посмотришь, что потом забыть не можешь и уснуть заодно тоже. Ну вот, например, из-за чего вы последние дни не спали?
1: Дневной сеанс.
0: Спасибо, кстати, что поделились. Вот Анна пишет: мы с мужем недавно посмотрели сериал «Белый лотос». Красивые виды, отличная музыка и непредсказуемая развязка. Особенно понравился второй сезон. Поздравляю, Ань, гештальт по «Белому лотосу» у вас с мужем закрыт. Я уже не помню, о чем там был конкретно второй сезон. Помню, что в разных локациях все сезоны были, но всегда связаны с каким-то отдыхом и вот в приятном таком антураже, то, что мы все любим, куда-нибудь съездить, отдохнуть. Но там всякие детективные истории и расследования случались. Не самые веселые, но действительно это все эффектно. Один из любимейших, похоже, у меня сериал «Белый лотос». Именно так, что, надеюсь, вы теперь в моей компании в том числе. Так, вот еще Стас написал: посмотрел с удовольствием фильм «Одиссея». Очень эпично. За каст с Мэттом Дэймоном и Томом Холландом 10 из 10. Вот надо мне, наконец, вот эту «Одиссею», понимаете ли, осилить, посмотреть. Пугает меня, конечно, что он, по-моему, очень длинный, 3 часа там или около того. Но очень уже много о нем слышала, а руки вот никак не доберутся. Обещаю, сделаю, и обзор будет. Но это уже другая история и другой день. Ну, а на сегодня мне придется попрощаться. С вами была все это время я, Ника Романова. Теперь завтра с новыми силами появлюсь здесь в полдень. Но вы никуда, пожалуйста, не переключайтесь, ведь скоро мне на смену придет «Как дома» шоу. Вика и Владимир уже готовятся активно к встрече. Не пропустите и пока!
1: Между делом.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорске. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и какую новинку представили на выставке «Иннопром».
0: Новости.
1: При строительстве жилья особый акцент будет сделан на арендное жилье. Об этом рассказал министр экономики Юрий Чеботарь. Темпы планируется увеличить примерно в 1,5 раза. Будет продолжено строительство объектов социальной инфраструктуры и реализация региональных программ. Все это сформирует благоприятные условия для роста благосостояния населения. Блокировка на платформе YouTube-каналов государственных СМИ – это признак грубейшей цензуры. Об этом заявили в Министерстве информации. Ранее видеохостинг удалил аккаунты белорусских радиостанций и телеканалов. Решение называют политическим, несмотря на то, что правила платформы не нарушались. Ведомство рекомендует гражданам переходить на национальные видеоплатформы, в том числе хостинг videobel.by.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания может вернуться в Евросоюз, если этого захотят граждане. Об этом заявил премьер-министр страны Энди Бернем. По его словам, Брексит принес больше вреда, чем пользы, и 60% британцев с этим согласны. Глава правительства не исключает проведение референдума. Эксперты оценивают, что снятие ограничений на передвижение и работу, а также восстановление свободной торговли могут добавить от 3 до 5% к ВВП. Напомню, что референдум о выходе из Евросоюза прошел в 2016 году. И к новостям в регионе. ГАИ усилит контроль на дорогах Минской области с 30 сентября по 6 октября. Причина – ухудшение погоды и сокращение светового дня. Особое внимание уделят пешеходам без световозвращающих элементов в темноте и нетрезвым гражданам на дороге. Также проверят соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов. Граждан просят сообщать о нетрезвых людях на проезжей части по короткому номеру 102 или через чат-бот МВД. И в завершении выпуска первый белорусско-российский 3D-принтер представили на выставке «Иннопром». Презентация прошла на стенде «Росатома» в выставочном центре «Белэкспо». Принтер позволяет создавать точные детали и неразборные конструкции. Установка отличается компактностью, пониженным энергопотреблением и экономичным расходом материалов. Такие принтеры востребованы в промышленности, медицине, науке и образовании. Выставка «Иннопром Беларусь» стартовала сегодня и будет проходить по 2 октября включительно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

Радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. На большей части территории центрального региона прогнозируют туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 15 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне. Yeah.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Как вы, наверное, уже заметили, в последние годы Минск утопает в пробках. Наши утренние эфиры с анонсом – это прямое тому подтверждение. Но знаете, это просто детский лепет в сравнении с тем, что я сейчас расскажу.
0: Автособытие.
2: Август 2010-го. Китай. Национальное шоссе G-110 между Пекином и внутренней Монголией. И там случилось то, что до сих пор не побил никто. Самое долгое и самое масштабное пробка в истории человечества. Вдумайтесь, почти 12 дней. 12! Что там произошло? Ну, здесь классический коктейль. Масштабный ремонт дороги, резкий рост потока грузовиков, плюс мелкие аварии. По отдельности, в принципе, ничего страшного, а вот вместе это идеальный шторм. А теперь пройдемся по масштабам. Свыше 100 километров. А по некоторым данным, с учетом прилегающих участков, все 260. Представьте, примерно расстояние от Гродно до Минска. Только ты не едешь, ты стоишь и стоишь намертво. Скорость передвижения – это отдельная песня. Многие продвигались вперед на 1 километр в сутки. Всего 1 километр. Некоторые участки люди проходили за 3-5 дней. Это уже не поездка, это уже поход какой-то, только с кондиционером и бардачком. Условия на самом деле напоминали больше апокалипсис, но с китайской предприимчивостью. Люди спали прямо в машинах, но местные жители быстро смекнули, что к чему, и начали продавать все, что необходимо. Воду, еду, ну и так далее. Бизнес на колесах, которые никуда не едут, причем по сильно завышенным ценам. Власти даже направили на трассу дополнительные наряды полиции. Ну, скажем так, поддерживать порядок. В общем, по итогу все это разрулилось. 12 дней, 100 километров, 1 километр в сутки и очень дорогая вода. Ну, а мы жалуемся на свои 20 минут в утреннем заторе. Ну, а теперь немного моего мнения.
0: Личное мнение.
2: Пробка – это не просто потерянное время. Для меня лично это нервный тик, особенно утром, когда опаздываешь. Ну а стрелка неумолимо ползет, и ты понимаешь, пока ты стоишь здесь, в пробке, твоя дочь растет без отца. Ну, это образно, конечно. Но ощущение именно такое. Каждая минута в заторе – это украденная у жизни. Но 12 дней – это же не пробка, а по факту отдельная цивилизация. Вот что я думаю. Там ведь люди не просто стояли, они жили. Может быть, кто-то познакомился, пока делил последнюю бутылку воды. Может, друзья появились. Может, даже семьи образовывались прямо между фурами под палящим солнцем. Романтика, конечно, но специфическая, с китайским акцентом. Но 12 дней в одном месте кого угодно, с кем угодно сблизят. Так что, да, пробки — это не только моя личная боль. Но история про G110 заставляет задуматься. Иногда затор — это не конец пути, а начало чего-то совсем другого. Главное не забывать, зачем ты вообще выехал.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И дороги вам без пробок.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, когда усилят контроль за таксистами и какую вакцину создали в России.
0: Новости.
1: Министр экономики Юрий Чеботарь рассказал об инвестиционной программе на следующий год. По его словам, ставка делается на модернизацию реального сектора и создание новых производств. Запланирован рост инвестиций на 3%. Предприятия ориентируют на ускоренное обновление техники. Также принят указ президента о стимулировании роботизации. Министр отметил важность роста производительности труда и реализации совместных проектов с другими странами. Госавтоинспекция с 1 по 9 октября усилит контроль за такси по всей Беларуси. Мероприятия направлены на снижение аварийности. С начала года с участием такси произошло 67 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 74 человека. Инспекторы будут пресекать вождение в пьяном виде, управление без прав и превышение скорости. Также проверят техническое состояние машин и условия перевозки пассажиров.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия предложила создать единую систему автономной связи для служб гражданской обороны Евросоюза. Новая система обеспечит экстренным службам устойчивую связь даже при выходе из строя обычных мобильных сетей. Система объединит голосовую, текстовую и видеосвязь с геолокацией, используя сигнал 5G и спутник. Для всех служб предусмотрен один унифицированный гаджет. Внедрение планируется до 2030 года после утверждения Европарламентом и Советом Евросоюза. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко проводит встречу с гражданами в Борисове. Руководитель рассмотрел ряд вопросов. Например, местный предприниматель столкнулся с отказами при попытке построить зарядные станции для электромобилей. Местная ЖКХ объяснила отказ отсутствием подходящих мест, хотя в других районах края разрешения выдают без проблем. Алексей Кушнаренко поручил разобраться и выработать единый подход. Обращение будет рассмотрено повторно. Напомню, к 2030 году в Беларуси планируется создать около 15 тысяч зарядных станций. Сейчас их более 2500. И в завершении выпуска: в России одобрили первую в мире вакцину против аллергии на пыльцу березы. Это дает возможность применять ее в клинической практике и поставлять на фармацевтический рынок. Средство предназначено для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, а также помогает при перекрестной пищевой аллергии. Препарат создан с использованием методов генной инженерии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97 и 4FM.
1: Ну что, друзья, всем привет. Последний день сентября. Погода шепчет. Ну а что ты хихикаешь?
2: Бонасэра, скажу я тебе. Вот.
1: Ты
2: вот
1: что, загорел, вот. Что ли, бонасэра?
2: Еще как загорел. Я загорелся тем, что на самом деле мне очень и очень импонирует погода, которая за окном, как ты первый раз сказала, и очень-очень импонирует та компания, которая собралась сегодня в эфирке.
1: Ну, у нас сегодня в эфирке жарко, тут очень много зумеров, мы чувствуем себя не очень комфортно, но жаловаться не будем, мы, наоборот, будем напитываться этой энергией, вот как люди на солнце выходят, батарейки свои заряжают, так и мы в компании молодых, свежих и энергичных.
2: Да, раскинули наши солнечные батареи, да?
1: Пусть будет так. Ну, еще подарки, кстати, будем и вам раздавать, давайте. Да. Делиться вот этот круговорот подарков и хорошей энергии оставим на Минской волне. Например, билеты в ботанический сад разыграем буквально через несколько минут.
2: Ну а потом снова вернемся в Европу с нашими невеселыми или веселыми новостями. Но это все, конечно же, да, будет в течение всего часа. Пока я могу только одно сказать. Добрый вечер. Вот так.
1: Да,
2: вот.
1: Это как дома шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: Володя, да. Видел ли ты когда-нибудь в своей жизни царицу ночи?
1: Это, а по какой причине интересуетесь?
0: Ну, давай, отвечай сразу, что ты виляешь?
1: Ну, конечно, видел.
0: Видел, но не ту, потому что настоящая царица находится в ботаническом саду.

0: И это не то, о чем ты подумал, и подумали большинство мужчин, которые сейчас едут домой с работы.
1: Ну давай, рассказывай уже.
0: 3 и 4 октября в Центральном ботаническом саду будет выставка под названием «Кактусомания». Вас ждут более 3000 редких растений со всего мира, экзотические суккуленты всех цветов радуги и советы от лучших коллекционеров Беларуси. Проведите выходные ярко на «Кактусомании» в ботаническом саду. У нас билет на 2 персоны.
1: Прям я представляю, как ты совсюду, знаешь, и идешь вот так вот, прижавшись и не дыша. Почему? Потому что они же все-таки кусаются, эти кактусы, знаешь, цепляются, колятся.
0: Нет, для них есть специальное место, они дрессированные.
1: Серьезно?
0: Они знают, как себя вести.
1: Да, и на хлопоток.
0: Я обожаю кактусы. Их, во-первых, не надо пересаживать, ну, в основном. Они практически, у меня они не растут, они просто дохнут.
1: Да, потому что забываешь поливать. За 6 лет один раз?
0: Оказывается, кактусы надо поливать.
1: Да.
0: А я думала, нет, вот купил и все.
1: Нет, ты что? Тут даже когда работаешь с искусственным интеллектом, его подкармливать надо. У нас сегодня сахарок работает.
0: Да?
1: За сахарок.
0: Сахарок за сахарок.
1: Вот именно, мы так с ним договорились. Поэтому все очень просто. В нашей игре «Перепелка» сегодня искусственный интеллект зовут Сахарок. И что по условиям? Мы с ним договорились о том, что он берет какую-то музыкальную композицию, не трогает текст, только переделывает музыкальные составляющие. После этого, естественно, выдает в эфир, а ваша задача узнать, кто исполнял эту композицию в оригинале и как она называется. Дальше, конечно же, на наш Viber и Telegram присылать сообщение. Это 8029-1010-307, это номер Viber и Telegram. И, конечно же, Вика скажет сообщение под номером...
0: 3. Хорошее число.
1: Да.
0: Легко считать.
1: Да.
0: Быстро.
1: Ты себе облегчаешь работу?
0: Ну, конечно, я сегодня же счетовод главный, поэтому я не буду утруждать ни себя, ни тебя, ни наших слушателей. Ваша задача побыстрее догадаться, что за песня.
1: Разрешаешь сначала? Давай.
2: Перепел.

0: Ну как все совпало, и песня с таким названием, и билеты на «Царицу ночи», какое-то совпадение, не думаю.
1: Не думаю. И даже совпадения не будет, то, что он третий номер. Ну что ж, ждем.
0: 8-029-10-10-307.

0: Ну что ж, перепелка удалась. Я могу вам сказать о том, что масса людей, которые знают хорошую музыку, даже если искусственный интеллект ее полностью изменил, ну, оставив, конечно, текст нетронутым. Но могу сказать, что ошибок практически не было.
1: И это прекрасно, Володя, потому что я с легкостью нашла победительницу.
0: Угу. Первых две секунды, я знаю, угу. Тут насыпали нам, конечно.
1: Сразу же был огромный момент вот сообщений.
0: Ну, шторм такой, да.
1: Я честно, разгребалась, но нашла третье сообщение быстро, легко, и мне еще очень нравится.
0: Угу.
1: Но я расскажу чуть позже, что мне очень нравится.
0: После оригинала, хорошо? А. Давай, сначала послушаем, что нам Сахарок наш устроил.

0: Да. Я хотел вообще оговориться, на самом деле. Хотел его не Сахарок назвать, а Снежок. Потому что в стиле-то прозвучало гангстер-рэпа. Понимаешь?
1: Ну, вот да, почти West Джиган. Coast Rap, почти да. Джиган пел.
0: Нет, почти Эминем.
1: Ну, слушай, их Эминем, наш Джиган. Ну, почти наш.
0: Наш Сахарок.
1: Ну, давай слушать.
0: Давай, хорошо. Оригинал.

0: версия по-настоящему душевная.
1: Вот
0: песня.
1: Скажи, да?
0: Песня такой... называется «Другая причина».
1: Да, «Бальзам».
0: Группа «Не пара».
1: Ну, а как-то раньше они говорили «Не пора». Вот так вот.
0: Серьезно?
1: Да,
0: так,
1: «Не пора».
0: Так называли?
1: Вам на сцену «Не пора».
0: Их никогда не приглашали. Они ждали и никогда не выходили.
1: Ну, а мы дождались.
0: Я хотела добавить к предыдущему сообщению о том, что мне приятно, что победительницу зовут Виктория.
1: А, вот ты о чем. Можно я загадаю желание? Между двух Викторий сижу вот так.
0: Загадывай.
1: Загадал.
0: А я скажу последние цифры ее номера. 8344. Виктория отправляется в ботанический сад уже на эти выходные. Там состоится кактусомания. Вы увидите царицу ночи. Вы увидите кактусы от самых маленьких до самых больших. 3000 редких растений со всего мира. Экзотические суккуленты всех цветов радуги. Вас проконсультируют, как поливать эти кактусы. Надо ли их поливать? Чем? И вообще, кто должен поливать кактусы в семье?
1: И понимают ли они русский язык, да?
0: В общем, у вас 2 билета. Обязательно потом нам расскажете. Отмечайте «Минскую волну» в Инстаграме. Нам будет приятно. Кактусам еще приятнее, потому что они любят фотографироваться.
1: Это правда. Вот что-что, а это правда, да. Ну, а я могу сказать, что правда еще из Франции к нам пришла от Эммануэля Макрона, да, который сказал о том, что интернет – зло. А как он это сказал? И почему он это сказал, мы скоро расскажем.
2: Весело и шумно, как дома. Наши на «Минской волне».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Володя, ты как пользователь интернета замечал, если выкладываешь какое-то видео с котиком, да, оно собирает лайки. У кого-то 1000, у кого-то 2, неважно. А если написать гневный пост о том, что котик неправильно ест, сидит, спит и так далее, начинается мировой скандал на 1000 комментариев.
2: О, да, в интернет это вообще, в интернете хайп это летит со скоростью света. А вот здравый смысл на самом деле плетет где-то сзади с навигатором. Закон джунглей, закон лайка. Вот так.
1: Ну, вот и президент Франции Макрон выдал базу. Он официально заявил, что соцсети буквально подрывают демократию. По его словам, это настоящая машина раскола, потому что весь их алгоритм заточен на негативные эмоции. Они распространяются быстрее всего, разделяют людей и заставляют нас часами залипать на контент, который вызывает злость.
2: Ну, конечно, Макрон просто, похоже, зашел, почитал комментарии под своими собственными постами. И, ну, в общем, я так понимаю, что соцсеть, ну, превратилась в виртуальный бойцовский клуб какой-то. Макрон даже сравнил их с университетами. Ну, мол, в вузах нас учат диалогу и уважению. А в интернете искусству погромче крикнуть и побольше, посильнее задеть. Вот так вот.
1: Ну, только представь этот университет Твиттера. Профессор заходит на лекцию, а ему с первой парты кричат: «Автор, бот, отписка». Короче, французский лидер бьет тревогу и призывает фильтровать то, что люди потребляют каждый день.
2: Да уж, если негатив правит интернетом, то в нашем радиошоу все замечательно и интересно. А самое главное, хорошая музыка, которая нравится всем.
1: А я еще хочу Макрону сказать, если он нас слушает.
2: Ну-ка.
1: Красота в глазах смотрящего.
2: А
1: вот
2: я ему...
1: Если ему попадаются негативные ролики, ну зачем он их смотрит? Зачем он на их залипает, говоря современным языком?
2: Я ему скажу только одно. Шерше ля фам.
1: А женщина-то тут при чем?
2: Ну, чтобы он нашел...
1: А его вот это?
2: Чтобы он нашел нормально.
1: Нашел. Друзья, оставайтесь вместе с нами, никогда не переключайтесь.
2: Молодец.
1: В начале часа Катя Гунько расскажет актуальные свежие новости. Ну а мы поговорим о пробках буквально минут через 10-15.
2: Точно.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какой конкурс прошел в Беларуси и что создали ученые.
0: Новости.
1: Национальный банк Беларуси определил целевые показатели на следующий год. Инфляция не должна превысить 6%, а золотовалютные резервы быть не ниже 12 миллиардов и 800 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Нацбанка Роман Головченко. Сейчас прирост потребительских цен находится на уровне 4,5%, что ниже целевой траектории. В ведомстве рассчитывают, что в следующем году рост цен не превысит 5%. Всего утверждено 5 целевых показателей. Они направлены на поддержание ценовой и финансовой стабильности. Участников и лауреатов республиканского конкурса «Учитель года Беларуси-2026» наградили в Минске. В финале за победу в 9 номинациях боролись 63 педагога. Лауреатам вручили дипломы, грамоты Министерства образования и малого хрустального журавля. Абсолютного победителя назовут 2 октября во Дворце Республики на торжестве ко Дню Учителя.
0: Новостям в мире.
1: Эстония сократит расходы на содержание дорог на 14 миллионов евро. Причина – рост оборонных трат и дефицит бюджета. Об этом заявил министр инфраструктуры. По его словам, сокращать расходы придется практически всем министерствам. Из-за этого завершение строительства некоторых дорожных объектов будет отменено на неопределенный срок. И к новостям в регионе. На личный прием к председателю Минобл-исполкома Алексею Кушнаренко пришли более 10 жителей Минской области. Одна из жалоб касалась состояния 9-этажного дома на улице Гагарина в Борисове. Здание сдали в 2009 году, но его южная сторона уже в трещинах, а в квартирах сырость и холод. По словам жильцов, дефекты подтвердила экспертиза, а текущий ремонт фасада проблему не решил. Суд в иске отказал. Губернатор пообещал разобраться и принять решение о ремонте после обследования дома. И в завершении выпуска британские ученые вывели генетически модифицированные бананы, которые долго не темнеют после нарезки. Мякоть остается желтой до 2 суток. Технологию создали с помощью селекции. Ученые изменили специальный ген, который отвечает за потемнение. По оценкам разработчиков, такие плоды помогут сократить пищевые отходы более чем на четверть. Разрешение на продажу уже получено в 10 странах, включая Японию и Бразилию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Володя, да. Пришло время традиционной вечерней медитации. Только совместной.
2: Мы будем медитировать на 7 баллов?
1: Да.
2: Какая система числения? 10 или 5 баллов?
1: Эту систему запатентовал Яндекс.Сервис, друзья. Да. И медитация у нас совместная с водителями, которые сейчас находятся в пробках, смотрят друг на друга.
2: Но мы же немножко релакснем, правильно? Да. Потому что это же всего лишь 7. Было тут недавно 9.
1: Дышите, не ругайтесь. На дороге вообще все рекомендуют, и мы с Володей в том числе, вести себя максимально спокойно.
2: Абсолютно верно.
1: Не надо торопиться. И даже если вы куда-то опаздываете, но я, честно, я могу представить событие, которое заставит меня торопиться. Могу.
2: Рождение ребенка?
1: Ну, если я буду ехать в роддом сама. Кстати, я практически за рулем могла ехать. Да. Ну, просто там были моменты. Но я бы доехала. Но я к чему? Что если ситуация не настолько патовая, да, что ты там опаздываешь на работу, начальник, наругает он тебя.
2: Подожди, какая работа простите меня за мой французский, в 18:11?
1: Вечерняя
2: работа.
1: Да, смена.
2: Они к нам спешат?
1: Вахта, смена.
2: У нас есть третий микрофон.
1: И даже если вы на свидание едете, вот тоже вопрос.
2: Здесь очень серьезно надо подходить к пробкам. Начинай.
1: На Козлова очень длинная пробка, перекресток с проспектом тоже непросто проехать. Ульяновская, Ленина, пересечение с Независимости, Янки, Купалы, Богдановичи, Немига, Клары Цеткин в районе площади Франтишка Богушевича. Как всегда, имеется пробка на Свердлова и Аранской. На Ванеевой, пересечении Партизанского проспекта, тоже затор.
2: Я могу сказать о том, что у нас по Кольцевой практически, хет-3 или хет-5, в общем, можно так называть. Почему? Потому что практически всюду есть заторы или пробки из-за того, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Начнем с того, что у нас на Обшасово выезд внутренняя кольцевая стоит. Там красная, все, зона красная, потому что пробки. Дальше идем Логойский тракт, внутренняя кольцевая, к Довгиновскому тракту. Две пробки, так что имейте в виду, если хотите объехать, не получится, с кольцевой сложно съехать. Дальше от Довгиновского тракта уже внешняя кольцевая. Она практически вся в желтых цветах. И это до Каменной Горки, до улицы Притыцкого. Ну и еще два таких бермудских треугольника. Я назову это, конечно же, Слуцкий гостиниц, я говорю про Козинца улицу, внешняя кольцевая, ну и Малиновка, ничем не отличается. Красный свет, вот, я говорю про движение, а так всем зеленого спокойного цвета.
1: А мы с Володей в этом часе будем максимально путешествовать, да. У нас азиатско-эстонский час. О. Вот я уверена, эти две составляющие никогда не встречались вместе в одном предложении,
2: это
1: но
2: правда.
1: У нас возможно абсолютно все. Азия, Эстония.
2: Азия, Эстония, очень даже.
1: Что у них там общего?
2: Море.
1: Только давай в эфире. То, что можно сказать в эфире. Друзья, оставайтесь вместе с нами. Игра «Что не так у шефа» начнется через несколько минут.

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Заинтриговала, ты правда заинтриговала наших слушателей. Уже даже мы пока игру не объявляли, они уже пишут у нас в Вайбере, в Телеграме. А что будете готовить?
2: А вы записывайте, берите блокнотик, ручку и делайте погромче.
1: Вот, даже не они даже не узнали, кто нам сегодня поможет в нашей игре. А к нам сегодня, как говорится, спешит ок-пирог. Это же более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
2: Вот. Мы будем готовить сегодня то, что вы, возможно, когда-нибудь пробовали. Десерт сладкий, необычный, азиатский. И если поймете, что я добавила лишнее, пришлете ответ либо Viber, либо Telegram по номеру 8029-1010-307 и заберете пирог.
1: Ну, оставим третье же сообщение,
2: я
1: правильное.
2: Я думаю, да.
1: Давай не будем менять.
2: Не будем мы менять цифру, да, на переправе. Я напомню, что, как я уже затронула тему Азии и вообще хрустящие банановые роллы с шоколадом, звучит максимально аппетитно, но для кого-то странно.
1: Да? Да. А там будут жареные они?
2: Конечно. Идея обжаривать банан в тонком тесте пришла из Юго-Восточной Азии. Это Филиппины, Индонезия. Там испокон веков готовят турон. Бананы, завернутые в рисовую бумагу.
1: А, да,
2: или
1: я
2: тесто
1: знаю.
2: Для спринг-роллов, обжаренные во фритюре до хруста. Мы все тут, ну, как-то,
1: конечно, пробовали.
2: Кому-то нравится, кому-то нет. У нас, конечно же, своя адаптированная версия.
1: Банан с кетчупом?
2: Нет. Банан заворачивается, ну, не в рисовую бумагу. Рисовая бумага – это то, что там используется чаще. У нас чем заменяется рисовая бумага? Вопрос со звездочкой.
1: Фольгой.
2: Она съедобная? Нет.
1: Нет, изжога.
2: Я не ела фольгу, меня это спасло.
1: Подожди, ну я не знаю, а чем можно? Наверное, каким-то, ну, хлеб.
2: Ну, у нас вообще чаще попадаются блинчики.
1: Ну да.
2: Да. Или лаваш. То есть это то, что можно адаптировать.
1: Да, почему нет? Я бы с бородинским так джун-джун.
2: Кто с чем? Но это, напоминаю, десерт, максимально понятное блюдо. Вот Анжела подсказывает нори. Нори с бананом тоже не пробовала.
1: Нет.
2: Да, опасно.
1: Опасно. Анжелика. Вот банан с кетчупом ел, да. Интересно, весело.
2: Наверное, тоже опасно.
1: Нет. Весело.
2: Для кого как.
1: Да.
2: В общем, напоминаю, я добавляю лишнее. Вы присылаете ответ. Третье сообщение забирает пирог.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления банановых роллов с шоколадом нам понадобится небольшое количество ингредиентов. Главное – обжаривать. Это справится даже ребенок. Итак, пригодится тонкий лаваш или тортилья, бананы, анчоусы, шоколадная паста, корица и сливочное масло. Что тут лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио.
1: Ну что, мы готовили сегодня невероятный десерт, который заставил многих погромче сделать приемники, как я умею, добавляю что-то лишнее, удивляю, и многие догадались.
2: Да, в нашей программе
0: «Что не так у шефа?».
1: Да, шеф работает у нас безукоризненно и добавляет все самое худшее.
2: Ну, неправда. Ты знаешь, вот секунда занудства по поводу того, что наших ответов, да, пришло очень много, и некоторых не смутил анчоус вообще никак.
1: А я напомню, мы готовили хрустящие банановые роллы с шоколадом. Возможно, потому что это азиатские корни, и для людей анчоусы показались бананами и с нутеллой.
2: Даже как бы все нормально, камильфо абсолютно.
1: Ну, друзья, конечно же, анчоусы не идут в классический рецепт, все-таки это десерт, каким бы он ни был, из какой страны к нам не приехал, но популярность приобрел благодаря ТикТоку. Угу. Те самые фуд-блогеры начали активно готовить, и хозяйки, в общем, все, кто как-то причастен вот к кухонной теме, они завирусили в сетях те самые банановые роллы и готовили, в общем, и дети, и взрослые, не знаю, кто их ел, но я догадываюсь.
2: Ну как кто? Кто решил попробовать и посмотреть на этого тиктокера, который, понимаешь, так аппетитно все это раскрывает.
1: Они вот еще вот едят на камеру. Ты видел, как они вот специально
2: мне
1: едят?
2: Едят?
1: Да.
2: Серьезно?
1: В Азии же целый тренд был, когда девушки рядом с тазиком креветок сидели и их ели. Раньше постоянно, и там такие миллионные просмотры.
2: Я не знаю, мне кажется, просто это вот, знаешь, из-за того, что вот эти бананы, они стоят в 800 раз дешевле, чем колбаса и мясо, и поэтому они решили, а почему нет? Давай поднимем, значит, продажу бананов. И все.
1: У себя в Азии?
2: Да.
1: Ну, вообще, я сторонник того, что надо есть в регионе, где ты живешь. То есть, ну, у тебя растут бананы.
2: У нас было бы роллы с картошкой. Ну, почему?
1: Почему бы и нет?
2: Да.
1: Но у нас это вареники с картошкой чаще. Наверное, пирожки с картошкой.
2: Хорошо.
1: Обжаренные во фритюре с большим количеством масла.
2: Ой, это ППшница заговорила. Ну, а я могу тебе сказать о том, что третье сообщение было, и оно было правильным, от Максима. 0956. Вот четыре последние цифры его номера телефона. И я даже знаю, Вика, что ты сейчас его обрадуешь, что для него мы кое-что приготовили.
1: А, хорошо, что не мы, Володя, с тобой,
2: да,
1: потому
2: вот,
1: что это
2: говорю.
1: Делают профессионалы компании «Окпирог». Более 30 видов пирогов приготовлены с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные. Пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by.
2: Ну, хорошо. Вот мы и рассказали о том, кто у нас победитель и что мы готовили, какой неправильный ингредиент был, но а еще какой неправильный, скажем так, какую неправильную новость, или нет, какую, как запретили язык, а потом поняли, что нужно наоборот все переводить на русский язык, потому что телевизионные компании стали в убытке. Представляешь?
1: Это, наверное, наша... мы все-таки про Эстонию поговорим.
2: Да, про наших соседей поговорим очень скоро.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.
3: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7, номер 207, Санкт-Петербург. Пассажиры,

0: Ну что, друзья, на часах 18:47. Володя, вопрос. Да. Я знаю ответ, но я задам.
1: Давай.
0: Ты пробовал смотреть фильм, какой-нибудь блокбастер, угу, где все диалоги идут субтитрами, и ты в этот момент, ну, я не знаю, кота гладишь, чай пьешь, бутерброды нарезаешь.
1: Да, обычно я могу тебе сказать, что в середине фильма я понимаю следующее, что кот поглажен чаем, чай выпит котом, а Бэтмен или кто-то там еще что-то уже победил. Угу. Но читать, если честно, я не успеваю.
0: Ну, конечно, субтитры — это такая нервотрепка. Угу. Не каждый может с ними бороться. И даже когда, знаешь, субтитры идут вот на YouTube, угу, я тоже не могу смотреть, я выключаю. Ну и в Эстонии местные медиабоссы наконец-то поняли, что читать субтитры любят далеко не все. Руководители крупнейших медиакомпаний официально призвали вернуть дубляж и закадровый перевод на русский язык. А все потому, что они начали стремительно терять русскоязычную аудиторию.
1: Да, напомним, что там больше 30% коренных, значит, людей, которые говорят по-русски. Угу. Так вот, я так понимаю, что сначала они запретили озвучку, да?
0: Угу.
1: Ну, чтобы все дружно учили эстонский. А зрители вместо этого просто куда-нибудь ушли. Там на YouTube, на Рутуб, куда угодно.
0: Везде, правильно. На все сайты и к зарубежным ресурсам, и на наши ресурсы. Туда, где тоже Леонардо Ди Каприо говорит голосом Сергея Бурунова.
1: Да,
0: да, все это знают. И медиа-менеджеры часто говорили и признавали то, что запрет на озвучку эстонский язык никак не защитил. Ну, то есть это, ну, никак не связано. Зато кошелькам местных телеканалов ударило знатно, поэтому бизнес страдает.
1: Что-то, конечно, какая неожиданность. Оказалось, что лишь люди, ну, комфортно хотят просматривать все, они не судорожно листать словари, чтобы потом понимать, о чем идет сила. Ну, и самое главное, могу тебе сказать, что великая сила пиратского дубляжа никуда не ушла.
0: Ну, это правда. Ну, ну что, теперь эстонские телевизионщики бьют тревогу, пытаются вернуть зрителей обратно к экранам, пока те окончательно не пересмотрели все сериалы в интернете.
1: Ну да, в общем, что говорить, лучше поздно, чем никогда, правильно?
0: Да, запросто интернет в свободном доступе, можно смотреть свои любимые фильмы и сериалы на языке, который тебе ближе к сердцу.
1: Плюс сейчас тот же самый Netflix или Sony, они уже сами озвучивают или же нанимают людей для того, чтобы все в один день выходило. Например, Netflix выпускает там 6 частей сразу какого-то сериала, и ты можешь уже в меню выбрать, какой язык тебе нужен. А знаешь, какой большой прикол?
0: Да.
1: Ни эстонского, ни латвийского.
0: Ну, конечно, там не будет.
1: Нет.
0: Это в меньшинстве.
1: Даже арабский есть, и турецкий есть. А вот этих языков нет.
0: А я знаю, что
1: грустят соседи.
0: Поляки ходят в кинотеатры и смотрят только на оригинальном языке, ну, то есть, как правило, на английском фильмы.
1: То же самое, как и китайцы, кстати.
0: Да,
1: да, они смотрят на языке оригинала, но внизу там титры... А, не внизу, вру. Сбоку.
0: Субтитры идут.
1: Субтитры идут,
0: на их языке родном.
1: Да, сбоку.
0: Ну, тоже
1: именно
0: тяжеловато. Тоже видел надо я рассинхрон такой.
1: Видел я один такой пиратский фильм.
0: Не надо. Мы с тобой за оригинальные версии.
1: Нет, только. Да, с Буруновым озвучка.
0: Ну, у Бурунова хорошо, что есть много фильмов, которые можно не только Ди Каприо смотреть в его дубляже, но и смотреть его оригинальные фильмы.
1: Согласен. Ну что, а мы очень скоро будем смотреть вот возле микрофона Екатерину Гунько,
0: мы
1: правильно?
0: Увидим, а вы услышите.
1: А вы услышите, да, оставайтесь с нами.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жуде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и где восстановили популяцию попугаев.
0: Новости.
1: Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко встретился с главой Республики Саха в Минске. Стороны отметили динамичное развитие отношений, в том числе в спортивной сфере. Глава Якутии подчеркнул прочные партнерские связи. Белорусские спортсмены успешно выступают на играх «Дети Азии» и других соревнованиях в регионе. По итогам встречи договорились поддерживать тесное взаимодействие в спорте и развивать отношения в других отраслях. На Минской кольцевой автодороге ввели ограничения для грузового транспорта. Машинам массой более 3,5 тонн запрещено движение по второй и третьей полосам на двух участках. От улицы Лейтенанта Кижеватова до Свислочской и от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. Там уже установили знаки и нанесли разметку. В госавтоинспекции рассчитывают, что это снизит аварийность. Водителей просят учитывать изменения при выборе маршрута.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз не может поставить Украине нужное количество средств ПВО. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев. По его словам, у Евросоюза их просто нет, а военной промышленности нужно время на производство. Чиновник призвал к диалогу с Россией и предупредил об опасности ядерного конфликта. Он напомнил, что Дональд Трамп предлагал мир, но Европа выбрала мир через силу, что привело к сотням тысяч жертв. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Борисове. На встрече многодетная мать пожаловалась на качество установки детской площадки во дворе жилого дома. По ее словам, горку и канатную дорогу поставили прямо на камни и щебень, а покрытие не соответствует техническому регламенту. Женщина обращалась в ЖЭУ, но проблему не решили. После записи на прием губернатору песок привезли, однако также высыпали его на камни. Алексей Кушнаренко пообещал разобраться в ситуации. И в завершении выпуска: популяция редчайших совиных попугаев в Новой Зеландии достигла исторического максимума в 325 особей. Благодаря обильному урожаю ягод и усилиям экологов на изолированных прибрежных островах страны зафиксирован настоящий бэби-бум. К популяции добавились сразу 90 молодых птиц. Защитники природы отмечают, что это важнейший шаг в спасении вида, который находился на грани полного вымирания и 10 лет назад насчитывал всего 51 особь.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Володя, да. Вот ты сейчас о чем-то мечтаешь, смотришь в окно, то ли думаешь зимнюю куртку надевать, то ли мотоцикл еще прятать, не прятать.
1: Прятать в гараж. Но нет, еще два дня можно поездить.
0: Ну, вижу по твоим глазам, что ты о чем-то думаешь таком вот глубоком, важном и интересном.
1: На что ты намекаешь? На то, что я прячу свои чувства? Или на то, что иногда бывает так, что приходишь в семью и понимаешь, что что-то назрело?
0: Именно. Понимаешь, бывает такое, что хочется поспорить, хочется вот, вот достать из себя важное, но не все люди готовы раскрыться, и не все готовы в моменте вступить в конфликт. Это тема нашего эфира. Мы уже, кстати, затронули ее в инстаграм-аккаунте «Минская волна». Обязательно проголосуйте. В общем, конфликт для вас – это норма. Именно что в конфликте можно решить и найти зерно, то самое, которое заставило вас поругаться, и это естественная часть любых отношений. То есть ты копаешься, и в итоге, благодаря спору, конфликту...
1: Рождается истина.
0: Именно.
1: Да? Ты хочешь это сказать?
0: Конечно, я про это.
1: Так
0: я...
1: а зачем спорить?
0: Но понимаешь, в чем дело? Если... Понимаешь, для меня что? Когда есть... человеку хуже всего, когда безразлично. Это очень тонкая грань, которая нас может разделять.
1: Может быть. А мне кажется, что просто нужно поставить все точки над «и», просто сев и поговорив. И не там устраивать конфликты. Понимаешь, у тебя точка зрения вот девичья, да, будем говорить так.
0: Да.
1: Ну, так. Вот. А у парней абсолютно все по-другому. Они спокойно к этому относятся. Мало того, ненавидят, когда девушки... А это часто бывает в начале или в конце месяца.
0: У каждого по-своему.
1: Да, у каждого по-своему, да. Устраивают конфликты. Причем,
0: это...
1: понимаешь...
0: Это жизнь, наша
1: вот.
0: Жизнь.
1: Вот, вот я об этом же...
0: Ну, женщины гормональные существа, ни для кого это не секрет. Но я считаю, что конфликт – это честность. Угу. Это момент, когда маски сброшены, угу. и вы, наконец-то, обозначаете свои реальные границы.
1: Вот о чем речь. Зачем же в конфликте... Понимаешь? Искать маску. Если человек пришел домой и видит, что у другого человека, который с ним живет, маска...
0: Ну, так вот, надо ее сбрасывать. И нельзя так... в себе все копить. Понимаешь? Тут же не про маску вопрос, а вопрос про то, что ты эмоции отрицательные, даже положительные, разные, неважно. Как правило, отрицательные мы копим в себе, мы не выговариваем и боимся, вот как ты говоришь, этого конфликта. Зачем он нужен? Да? Потом
1: ну,
0: копится годами, люди идут к психотерапевтам и не могут выяснить, в чем причина, откуда все началось. А с момента, когда женщина, например...
1: Ну, отказалась пойти в магазин.
0: Не в этом дело. Когда женщина не откажется. Пойти в магазин.
1: Какой? С мотозапчастями? Откажется, поверь.
0: Нет, женщина никогда не откажется пойти в магазин за деньги мужа.
1: А, ты про это. Ну вот как раз от, вот от этого надо и отталкиваться. Потому что если все взаимопонимание заканчивается на кошельке, это одно. А если все-таки идет взаимопонимание и разговор идет о том, что конфликт, ну, просто выеденного яйца не стоит, но кому-то надо, понимаешь? Вот кому-то просто требует это все. Вот как с моей стороны, со стороны мужчины, я бы просто отошел в сторону, честно. Ну, не хочу, не надо мне это
0: ну,
1: все.
0: Ну, это тоже раздражает. В общем, пишите.
1: Конфликт, вот оно в чем
0: это
1: дело.
0: Это норма или стресс. И мы тут не только про отношения между мужчинами и женщинами.
1: Тут идет именно разговор о конфликте.
0: Да,
1: правильно?
0: Конфликты есть... могут быть и на работе, конфликты могут быть среди друзей, конфликты могут
1: ну, да.
0: быть ну, в разных ипостасиях нашей жизни.
1: Согласен.
0: Пишите 8029-1010-307 и голосуйте в инстаграм-аккаунте «Минская волна».
1: Скоро вернемся. Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Спорим. Спорим с Викой каждый вечер. Прям с 18 до 19, с 19 до 20.
2: Да бесконечно мы можем спорить, потому что у каждого есть свое мнение, и это хорошо, потому что люди мы все разные, мыслим абсолютно иначе. И тут не вопрос про мужское и женское, а вопрос про то, что мы не можем одинаково на одну и ту же ситуацию смотреть. Мы можем похоже мыслить, да?
1: Ну, конечно.
2: Например, ты одну точку зрения разделяешь, и я тоже ее.
1: Ну, у нас разные взгляды, правильно?
2: Могут быть, да, и взгляды, а могут быть одинаковые.
1: И, может, отношение к тому, о чем мы говорим, может быть разное,
2: и
1: правильно?
2: Смысл совершенно разный.
1: И смысл совсем, да. Поэтому мне кажется, что всегда нужно, вот как я говорю, и как мой любимый персонаж мультипликационный, ребята, давайте жить дружно.
2: Ну, иногда такие персонажи очень бесят. Ну, правда.
1: Началось!
2: Володя. Иногда в лицо лучше сказать и не ходить. Понимаешь, есть люди, которые... У меня бывает такое. Я раньше очень боялась иногда обидеть. Вот у тебя что-то... Если у меня не спросят, мое мнение, я не буду говорить, что что-то... Вот, кто ко мне подойдет, например, подружка скажет, Вика, вот я себе купила новую куртку. Вот скажи,
1: ой,
2: как
1: да ты,
2: тебе?
1: И вот ты не будешь льстить?
2: Нет.
1: Скажешь,
2: подожди, есть дежурная фраза. Когда тебе не нравится. Я говорю, если тебе нравится, то покупай или носи. Это такое,
1: это ты взяла
2: защита
1: от мужчины.
2: Нет, это нет мужчины. Это моя история.
1: Потому что я знаю о том, что когда девушка выглядывает из переодевалки вот этой вот, и такая, как тебе? Что ей сказать, что если это коровье седло?
2: А мне тоже есть формула. Мужское вообще классный ответ.
1: Как?
2: Я всегда говорю, да или нет. Все. Тебе говорят, да или нет. Все, не
1: да
2: надо.
1: Ладно.
2: Я так задаю вопрос. Это вообще круто работает. Это во всех, и в мужскую, и в женскую сторону.
1: Это как минер, красный или синий.
2: Да.
1: Ты взорвешься и в той, и в другой ситуации.
2: Нет, ты не взорвешься. Знаешь почему? Потому что если человек готов, да или нет. То есть у него нет другого варианта. Понимаешь, нормально там еще. А ты говоришь, нет. Все,
1: я
2: мало
1: знаю таких
2: платье
1: принципиальных мужчин. Они
2: очень
1: скажут,
2: легко.
1: Они скажут
2: мне
1: сразу
2: так говорят.
1: Такое,
2: мне так...
1: если тебе нравится. Вот
2: нет,
1: как...
2: нет. Это такая немножко женская история. Мужчины, как правило, они резкие.
1: Да,
2: мне кажется, очень просто сказать
1: что,
2: или нет.
1: Если нет, а потом ты будешь вообще на балконе спать.
2: Так если не идет,
1: неделю.
2: Девушка спрашивает.
1: А ей это нравится?
2: Нет, если девушке нравится, она не сомневается. Она купит это платье, никого спрашивать не
1: так
2: будет.
1: Так а что она спрашивает тогда сразу?
2: Значит, ей не нравится, и ты должен подтвердить ее мысли, Володя.
1: Не
2: вот
1: знаю,
2: так все работает.
1: Век живи, век учись.
2: Мы обсуждаем тему конфликтов. Опрос в Инстаграме следующий. Конфликт – это стресс, лучше избегать. Проголосовало 33%. И то, что это норма, без споров нет развития – это 67%. То есть большинство все-таки наших слушателей считают, что в споре рождается истина. И когда ты не безразличен, а я считаю, что безразличие можно человека допечь.
1: Это мы завернули уже не туда, безразличие. Мы говорили про споры вообще на самом деле и подтверждали о том, что иногда этот спор может привести действительно к выяснению отношений, а иногда этот спор может зайти в тупик, потому что два индивидуума спорят не из-за чего, из-за цвета тарелки, на которой сейчас будут выгружать пиццу, это одно. Понимаешь, а спор, когда ты говоришь о том, что мы не поедем завтра к твоим родителям, потому что они меня не любят. А почему они тебя не любят, спрашивают вы. И ты начинаешь разговаривать с ней, говорить о том, что да, я еще когда с тобой встречался, приходил знакомиться, они уже тогда меня,
2: не любили.
1: Да.
2: Но...
1: заочно, понимаешь?
2: Это вообще, ты знаешь, это не конфликт, это семейная драма.
1: Спор спору рознь.
2: Да.
1: Правильно?
2: Да.
1: Тут
2: можно сериал снимать по твоей истории.
1: Пожалуйста.
2: А мы разговор
1: обратитесь,
2: примерочный.
1: Пожалуйста, я вам расскажу все сцены. Это будет сезонов на 5.
2: В общем, мы не будем их снимать, потому что не все их посмотрим. И кроме первого сезона дальше не рекомендуем никакие сериалы смотреть.
1: Да, правда.
2: Давайте лучше вы сообщения пришлете, мы их прочитаем через несколько минут. 10-10-307. А потом о погоде тоже поговорим.
1: Да.
0: Весело и шумно, как дома. Реклама.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Ну что, друзья, мы тут с Володей выложили карты на стол.
2: Да, это правда.
1: Узнали, чем вы увлекаетесь, конфликтами или все-таки их отсутствием. Ну вот разное абсолютно пишут. Так как мы с тобой мыслим, так и абсолютно вообще по-своему все.
2: Но я вижу... Есть с юмором люди. Ну, тут, да. Давай, начинаем. У меня тут есть от Дмитрия.
1: Вот, ну он... вот, а я Игорь прочитаю. В общем, он пишет. Ребят, однозначно это норма. Мы с женой первые 3 года вообще не ругались, все сглаживали. В итоге чуть не развелись от скуки и скрытых обид. О. Сейчас как поспорим, так искра, буря, безумие. Зато сразу понятно, кто чего хочет. Ну,
2: а,
1: хорошо.
2: Ничего себе, как да. Игорь завернул. А вот я могу тебе сказать, что вот Елена говорит о том, что для меня конфликт – это жуткий стресс. Мой бывший постоянно устраивал скандалы ради развития отношений. Спасибо, наелась. Сейчас с новым партнером. Полная тишина, дипломатия и дзен. Выбираю мир.
1: Вот, это характер, это да. Темперамент тоже многое значит, это темперамент. Ну, давай вот финальное, написал Володя, кстати. Если назревает ссора, просто покормите свою половинку. Голодный человек, злой человек. Избегайте стресса, вот. Всем хорошей дороги.
2: Всем хорошего аппетита надо было написать, и все.
1: А я вообще, я всегда говорю, что в любой непонятной ситуации надо... поесть.
2: Так, мало, я уверен, что мало тех людей, которые, знаешь, совместно пошли на ужин и поссорились.
1: Или ругаются, вот ругаются обычно голодные.
2: Да.
1: Ты не можешь ругаться, если ты сытый.
2: Да, абсолютно верно.
1: Чаще всего.
2: И ругаются чаще всего с официантами, требуя быстрее принести гарнир.
1: Ну, а мы требуем побыстрее узнать информацию, тем более завтра 1 октября, день пожилого человека, да, это дата, которая всех так немножечко задевает. Володя, дыши.
2: Я спокоен.
1: И мы расскажем о погоде, какая планируется.
2: 1 октября. Да, оставайтесь с нами.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: МВ Радио. О погоде.
1: Первый октябрьский день на территории нашей страны. По информации Белгидромета, осадков не ожидается. Температура воздуха минимальная ночью от 2 до 8, местами 9-10. Максимальная днем от 15 до 21 градуса тепла.
2: По Минску на эту ночь плюс 7, плюс 9. Неустойчивый ветер, переменная облачность, без осадков. Местами по городу слабый туман. Ну а завтра, как говорится, 1 октября, улыбается пенсионерам. Mm-hmm. Да, 17 плюс, 19 плюс. Это не про возраст, а про температуру. И неустойчивый ветер и переменная облачность. Без осадков.
1: Друзья, не знаю, относите ли вы себя к этому празднику или нет. Знаете, что в нашей душе всегда будет молодость. И вы должны, конечно, чувствовать себя в том возрасте, в котором вы были максимально счастливыми. Кто-то отвечает 19, кто-то 26, а кому-то и здесь, и сейчас хорошо.
2: Абсолютно верно. Как дома шоу. Вика Красовская.
1: Володя Николаевич.
2: Прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. На большей части территории центрального региона прогнозируют туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию. Днем от 15 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская 97.4 FM.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. На большей части территории центрального региона прогнозируют туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию. Днем от 15 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. На большей части территории центрального региона прогнозируют туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 15 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. На большей части территории центрального региона прогнозируют туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 15 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.